0: Реклама. Планируем семейное счастье по-фамильному.
1: А это как?
0: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
2: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+. Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. 3.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
8: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Саша, вот такой вот вопрос сразу же. Jaguar E-Pace 2018 года, дизель 180 сил. Что скажешь?
3: Ну, давайте так. Если мы хотим тачку необычную, не как у всех, то да. Если мы хотим тачку с нормальной статистикой по ремонту, обслуживанию и так далее, то нет. В каком же, господи, прости, в 20 каком-то году, не помню, то ли в 23-м, то ли в 24-м, именно F-Pace и E-Pace заняли самые последние места по надежности у себя там в классах. Поэтому я бы, наверное, если честно, не брал. Но если мы касаемся вопросов дизайна, ну, он необычный, чем-то попахивает даже старым Cayenne. Что касается управления, да, интересно, да, в динамике на дизеле, тем более, да, но цена вопроса содержания этого автомобиля и вопрос с возможными поломками, честно говоря, ну, такое себе. Большинство объявлений, которые вот я мониторил в свое время по Ягуарам, именно в этой модели были где-то на пробеге 120 тысяч, ну, то есть где-то около сотки крутилось. Видимо, люди уже начали хапать что-то и начали эти автомобили быстренько продавать. Либо уже там с пробегом за 200 тысяч километров, но практически там на 25-30% дешевле. Вопрос содержания. В основном только он. Если берем машину на короткий период времени и планируем ее быстро продать, да пожалуйста, давай дальше.
4: Саш, лично от меня вопрос, пока слушатели наши дозваниваются по номеру 32-0600. Возможно, в ближайшем будущем планирую поменять автомобиль, я бы хотела паркетник. Вот что ты мне порекомендуешь? Ну, то есть, в принципе, я чаще всего вдвоем с ребенком в автомобиле езжу. Угу. Бюджет, ну, примерно 2.
3: А ты хочешь-то новое или какое хотя бы? Гарантийное, не гарантийное?
4: Ну, лучше гарантийное. Нет, лучше, наверное, не Китай, но лучше гарантийное.
3: Не, ну подожди, вопрос какой? Из Китая и европейские машины привозят. Вопрос в расположении руля. Раз.
4: Левый.
3: Стоимости этого автомобиля. Два.
4: Бюджет 2.
3: В наличии гарантии на него 3.
4: Бюджет 2, левый руль. Гарантии желательно.
3: Новый автомобиль на гарантии с этим бюджетом тебе светит только отечественного производства.
4: Ну хорошо, давай не новый.
2: Ладно,
3: а не новый, дружок, без гарантии. Так что, Юленька, ходи копи.
4: Окей, хорошо.
3: Вот сейчас просто, я уверен, тебе накидают варианты типа Москви-4, вот это
4: да
3: вот
4: нет,
3: все.
4: Да нет, боже упаси, я бы хотела, наверное, все-таки какую-нибудь Тойоту. Вот что? Почему ты смеешься?
2: Тундра, Тойота.
3: Ну, давай так, если мы будем смотреть что-то более-менее свежее, то это ближе к 5 миллионам рублей приближается, Юленька. Если ты давно не мониторила ценники, это где-то в районе новой модели, вообще у там того же Рафа, Сервихи, ну это 4+.
4: Нет, а если мы будем рассматривать, допустим, год там, не знаю, 16-18.
3: Дружок, так это машина, которым уже 10 лет.
4: Ну,
3: не то, что не на гарантии.
4: Я понимаю,
3: она из
4: все,
3: сервиса
4: хорошо,
3: чуть-чуть,
4: окей.
3: Еще чуть-чуть, и из сервиса она выезжать не будет. Вот как бы честно, я очень, конечно, уважаю любителей и поклонников марки Toyota, но они просто не сталкивались с ремонтом каких-нибудь блоков управления на RAV4 и не прикуривали на 200 тысяч с коробками. Но, как бы честно, я вот нахапался тоже всякого, поэтому не рекомендую, наверное, в бюджете 2 миллиона влезать в автомобиль 10-летней давности. Лично тебе. Ты девочка. Мальчикам можно. Они взяли, покатались, выбросили, следующую взяли. Ну, а тебе, ты ж прикипаешь, тебе же надо вон ездить 5-6 лет, 7 на автомобиле. Брать автомобиль 10-летней давности, наверное, тебя зависит еще и от километража. Ты же не активный водитель, ты
4: нет,
3: не ездишь
4: ну,
3: там
4: нет,
3: по 200 километров
4: в день. Нет, конечно, но по трассе ну, раза 3 в неделю точно.
3: Ну, в общем, либо подкопить и взять что-нибудь там с объемом, скорее всего, до 1,8 из Европы. Ну, европейская, но из Китая. Есть такие варианты, мы тоже их периодически обсуждаем, если уж прям так хочется. Японские автомобили из Китая тоже, в принципе, есть. Отличаются они там немножко по комплектациям, в эту тему мы с тобой уже за кадром вникнем. Ну, а если хочется прям гарантийку, дружок, ну, кроме китайцев и отечественного продукта тебе ничего не светит, а в бюджете 2,5, ну, там только одно, типа Джолиона что-то. Давай.
4: Интересует ваше мнение по поводу Haval F7X 2-литровый.
3: Ну, мне после рестайлинга внешне он не зашел. это один из самых шустрых вариантов. Вопросы к тому, как организовано пространство, дизайнерские решения мы обсуждать не будем, потому что там много кринжа. Но с точки зрения вот именно динамики и стоимости своей, он себя в целом оправдал. Ну, как бы это ни было смешно, да, он малокомфортен в плане акустики, у него действительно достаточно шумный салон, но он свои функции выполняет, и он едет достаточно быстро. Да, я бы не сказал, что это манна небесная в плане ремонта. Сталкивались тоже. У меня с ребята, кстати, вот из Красноярска нам один слушатель звонил несколько лет назад. Двигатель ему гарантийка меняла. Когда он узнал стоимость, его глаза на лоб лезли. Ну, а чего выходи? Вы еще коробки автомат японского производства не ремонтировали. Значит, а что касается в целом этого автомобиля, наверное, я бы все-таки F7 смотрел. F7X для меня как бы, ну, не такая раскрытая версия, как хотелось бы. Ладно, это лично мое мнение. Время у нас вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Дяденьки Софёй, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Семейную ипотеку не хотят выдавать некоторым россиянам, пишет «Лента дня». Минфин предлагает запретить новые льготные кредиты для тех, кто оформил семейную ипотеку до 23 декабря 2023 года и не погасил ее. Так ведомство планирует снизить использование льготы как инвестиции. При этом уже выданную ипотеку отзывать не будут. Кроме того, если семья выплатит кредит и родит еще одного ребенка, то она сможет снова воспользоваться льготой. Минздрав планирует в этом году распространить на все регионы Российской Федерации сервис для онлайн-заказа медсправок, пишет ТАСС. Среди таких документов – сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физкультурой. Почти 70% опрошенных считают актуальными проблемами, связанные с давлением на женщин, дискриминацией и насилием, свидетельствуют данные Russian Filed. Среди женщин эту точку зрения разделяют 80%, среди мужчин – 56%. Чаще всего скептики – мужчины 45-49 лет с высшим образованием и достатком, пишет «Коммерсант». 24 человека пострадали с начала года при пожарах в Красноярске, 6 из них – дети. Основная причина трагедии – это неосторожность. Мэрия Красноярска рекомендует накануне летних каникул напомнить детям правила безопасности. Не оставляйте малышей без присмотра, берегите себя и своих близких. В центре Красноярска уже несколько месяцев не могут решить проблему с огромной пылевой кучей, выросшей прямо у здания мэрии. По словам депутата Ивана Петрова, метростроители не вывозят песок, потому что им не платят деньги. При этом городское руководство ссылается на краевые власти, а те, в свою очередь, заявляют, что заказ сделан под ключ и проблемы подрядчика их не касаются. Парламентарии требуют срочно вывести песок и разобраться с долгами перед строителями, пишут «Горновости». Репродуктивная диспансеризация для мужчин пройдет 30 мая в поликлиниках Красноярского края. На прием приглашают жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Программа обследования направлена на раннее выявление возможных проблем. Скрининг позволит врачу обнаружить потенциальные угрозы на начальном этапе и вовремя начать коррекцию, отметили в Минздраве. По советскому мультфильму «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». В картине будут использовать песни из оригинального мультфильма 1988 года, а дату премьеры запланировали на 1 января 2029 года. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 с двумя нолями. Всем доброе утро, просыпаемся.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
1: Здоровеньки, булы.
4: Саламатсива.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. Завершаю вместе с вами эту неделю. И как же хочется вместе с вами хорошей погоды. Но, к сожалению, она приказала, судя по всему, долго жить. Сейчас в Красноярске плюс 18 градусов. С 10 утра начнется дождь. И не прекратится он до, минимум до 4 вот, дня. Поэтому вот нужно достать ваши зонтики, если их нет, наверное, заказать. И, в общем-то, как-то спасаться от этого дождя. А что же сегодня за праздники 29 мая в пятницу? Сегодня у нас день гадания на ромашках. Вот, ромашек пока что нет, но гадать уже можно. День военного автомобилиста. Также день здорового пищеварения. Вот знаете, я сегодня этому дню привержен, поэтому только здоровое питание, только завтрак здорового человека. Также у нас сегодня день сварщика. Поздравляю всех тех, кто любит в подарок электродов, ящик, троечку, да, кто умеет варить восьмеркой, в общем, всех абсолютно поздравляю, а нам стоит заварить крепкого кофе, либо же чая и продолжить дальше с качественных композиций, да, правда же? Дальше у нас Post Malone с песней Cold.
2: Завтрак чемпионов!

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На что жалуетесь?
4: Ах, сплю плохо, нервы пошаливают.
3: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
5: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
4: А суриката профилактику можно?
3: Можно, и даже дикообраза укалывания.
5: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
10: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
11: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
12: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Всем доброе утро, 8.14 в Красноярске. Вместе с вами «Завтрак чемпионов». Сева Бельмасов вещает исключительно для вас. Можно сделать погромче, и будет интересность. Погода сейчас такая, что не стоит пренебрегать головным убором. Вот и космонавт Сергей Куть Сверчков не забыл, в общем, успокоить свою маму и показал замечательную записку, на которой было написано: «Мама, я надел шапку». Была прямая трансляция из космоса, и российский космонавт, успокоил достаточно хорошо свою маму перед выходом в открытый космос. Такая прям красивая записка была. Однако, так и осталось неясно, хорошо ли он поел. Точно ли? Но на всякий случай, мам, я тоже, если что, в головном уборе, поэтому не переживай. А дальше для всех замечательная композиция «Englishman in New York».
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Геренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Геренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. И.П. Ахмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
7: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа
3: любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созиальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 8.26 в Красноярске, 4 балла от Яндекс и спонсор проверки на дорогах магазин любимых покупок L-City OO Market. Итак, на правом берегу у нас есть локальное затруднение на улице Крайняя в пересечении с проспектом газеты «Красноярский рабочий». Там случилось ДТП, из-за этого, в общем-то, и Чайковского, и вот, в общем-то, в начале своего существования газеты «Красноярский рабочий» затруднено движение. Также у нас коммунальный мост в сторону центра по традиции встал. И как же мы без улицы Партизана Железняка? Благо, что пробка начинается только от начала Металлургов и вплоть до Зенита. Сегодня как-то даже полегче. Если мы переместимся ближе к центру, здесь у нас локальные затруднения. Есть у нас и по Винбауму, есть и по Карла Маркса, по Ленина также частично, но это, я думаю, что быстро преодолеется. Улица Красной Армии у нас затруднена из-за ДТП в переезде на улице Копылова, собственно, прямо перед Копыловским мостом в сторону центра. Также у нас улица Высотная уже начинает вставать, а именно в пересечении Свободного проспекта. В принципе, все, еще есть несколько локальных затруднений, но самое главное их не увеличивать за счет каких-то дорожно-транспортных происшествий. Поэтому всем замечательного пути и хорошего настроения.
2: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
3: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии третий по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте lcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Радио Красноярск-ФМ.

0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: 8.35. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов. Да, да, да. Вы наши чемпионы, да. Молодцы. И прямо сейчас новость для всех тех, кого когда-либо не брали на работу. Да, вот такое случалось. Приходите вы на собеседование. Там вот этот вот злой HR, который говорит: ну, мы вам перезвоним. И вот, в общем-то, с России начали увольнять HR-ов. Теперь они не могут найти работу, потому что с той стороны их ждут другие же, такие же HR, которые их не возьмут на работу. Вот, в общем-то, в принципе, у этой сферы сейчас начались большие проблемы, так как штаты оптимизируют, новых специалистов не берут, ну или приходится серьезно урезать зарплатные ожидания какие-то. Вот, в общем-то, за несколько часов в соцсетях разразился прям такой бум. Очень много HR сейчас пишет: ищу работу. Вот. Да, друзья, ну, я думаю, что ни в коем случае не нужно им расстраиваться. Опять же, вот у нас сегодня день сварщика, да, напоминаю. Сварщики сейчас одна из самых высокооплачиваемых работ, поэтому, возможно, просто нужно начать что-то заваривать, и все получится.
1: Завтрак чемпионов.
2: Будем делать прямой эфир.

Развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Джили Акаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
1: Для семьи.
0: Для кого нужен его огромный багажник?
1: Для семьи.
0: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Джили Акаванго. Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов, Батурина 7, телефон 277-56-33.
2: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Здравствуйте.
2: Да, доброе утро, слушаю вас.
1: Подскажите, пожалуйста, для повседневки Mercedes GLB 180, который года 2000-го, ой, 2020-го, 2022-го, как вы думаете?
2: Слушайте, ну, я считаю, что это вообще как бы вариант вполне ходовой. Единственное, мы не берем комплектации AMG-шные. И если для повседневки, то это прямо интересная машина. Что касается стоимости, тут как бы мы не обсуждаем этот вопрос, потому что вопрос цены всегда открытый, в каком состоянии. Но мне лично двухлитровый двигатель очень сильно импонировал, потому что он и на полном приводе, и вот если мы будем смотреть уже с моторами что-то повеселее, там 220 лошадей. Если обычный брать, тот, что 1.3, по-моему, да, у них моторчик, он, конечно, конечно, да, в городе себя нормально показывает.
1: Китай.
2: Ну, переднеприводный 1.3, я правильно понимаю?
1: Да, робот, переднепривод, Китай.
2: Ну, вот с роботом с этим на мозгах как бы люди обожглись достаточно дорого. 1.3 – это фишка чисто такая летняя. В демисезоне, либо в очень холодную погоду вы почувствуете, в чем разница. И он быстро остывает, но зато при этом он шьется до 160-170 лошадей. Вполне тяговитый в городе. По трассе мало, но давайте положа руку на сердце. Мы такой транспорт 1.3 не рассматриваем для дальних поездок. То есть это чисто вот автомобиль на повседневку от точки А в точку Б, приехать из дома, допустим, на работу. Если для небольших пробегов и как вспомогательная машина в семье, часто брали женам, детям, вот что-то такое. Цена вопроса. Вот это вопрос открытый. Багажник вроде как вместительный, но как только начинаешь вот этот 1.3 нагружать вчетвером, плюс еще какая-то поклажа, ну все, там его не остается практически. Если мы разговариваем о содержании этого автомобиля, дорогие вещи, это ТО, расходники, они, собственно, подразумеваются сегментом этого автомобиля. Из Китая вариант вполне рабочий. Сейчас много таких транспортных средств рассматривается. У Вага, у Мерседеса, у Ауди. Потому что там на рынке есть свои комплектации, там есть еще дорестайловые версии, допустим, каких-нибудь купятых и так далее. В отличие от всего остального, он вполне классический по исполнению, не выходит за рамки там каких-то разумных вещей. Поэтому, если у вас хватает бюджета, да. Если хочется взять что-то попрытче, то тогда только двухлитровый, но их, по-моему, на китайском рынке не было.
1: Спасибо.
2: Спасибо и вам за вопрос. Следующий звонок будем принимать. Напомню, наш номер телефона 320-0600.
3: Алло, здрасте. Подскажите, вот рассматриваем автомобиль. Сам вот двигаю сейчас на Honda Stream 2006 года. Mm-hmm. Ну, второе поколение, да? Двухлитровый мотор на вариаторе. На что ее поменять? Хотел на Виша. Ну, как бы, года берут, там арки маленько задние у меня уже коррозируют. Вот. И не знаю, на что поменять. То ли на Виша, но говорят, что Виш будет скучный после Хонды. Вот. Я из Хонд рассматриваю Шаттл, Степваген. Но опять либо Стрим, только на 1.8 моторе, либо Виш.
2: Uh-huh.
3: Вот. И вот что можно из этих автомобилей все-таки как бы поинтереснее, что
2: будет? Ну... Я так понимаю, это вообще машина и в пир, и в мир, и во все, и для путешествий, и для семьи, и для всего, да?
3: Да, чтобы как бы, ну, в основном у меня были постоянно автомобили универсалы. Я вот сел на универсал, и на нем так и катаю. Вот, у меня
2: был... Я согласен с вами, что в этом классе у Хонды, ну, противоборства практически нет. То есть, если мы будем смотреть, допустим, какие-то вещи по вместимости, да, с одной стороны, Виш вроде интересная тема, но он настолько будет менее управляемый, малоинтересный в плане там каких-то вот вещей динамичных и так далее. Я думаю, что вариант вполне рабочий, смотреть, допустим, какой-нибудь там рестовый гибрид у того же шаттла, но там бюджет кусачий, сразу предупреждаю, но есть фишки на полном приводе у гибрида, там есть прямо очень интересные машины, есть за что заплатить. То есть я бы для себя лично, если уж продолжать тему универсалов, плевать на дорожный просвет, шаттл смотрел бы. Но вот как раз к вопросу о том, во что посадить семью-то большую, это один из самых рабочих вариантов. если хочется какой-то компромисс достичь и не сильно вкладываться в стоимость изначального автомобиля, ну и получить его на полном приводе, ну дальше стримы перебирать, вот, собственно, там, второго поколения, по-моему, был неплохой вариант, 14-го года, есть свежие более-менее машины в достойном состоянии, на полном приводе, со 150-сильным мотором. Бюджет вполне оправдан, пусть и не сильно маленький, как многие думают, но тут дальше только какое смотреть. Либо для себя, как для водителя, зажигалку что-то типа Леворгов, что ли. Ну, это универсал уже такой, как бы, более зажигательный, но не такой семейный, не такой хозяйственный. Вот и все.
3: А вот визель, допустим, если рассматривать.
2: Ну, он не такой вместительный, конечно. Тут надо пойти на компромисс будет с собой и уже выбор сделать. Либо вы там семью возите с поклажей какой-то, либо себя. То есть это такая тема более индивидуальная. Визель, да, тема. И кто ж спорит-то? Ну, только это маленький кроссовер, однако.
3: Ну, понял. Ну, вот я говорю, что у меня вот двухлитровый на данный момент мотор, стрим на двухлитровом моторе, ну, на 1.8, на двухлитровом гораздо интереснее. Сейчас купить свежий стрим и сесть на 1.8 мотор, ну, как-то не особо. А переплачивать тоже.
2: Ну, я тебе говорю, какой-нибудь 14-го года, почему бы нет?
3: А, ну просто посвежее, да, 14-го года.
2: Да, свежее, обновиться просто, и все, он там рестовый идет, и салончик поинтереснее, и тот же самый вариант двушка на полном приводе.
3: Ну, понял. Ладно, спасибо большое.
2: Спасибо большое. Удачи тебе в выборе. Благодарю за внимание. К сожалению, не успели мы разобраться до конца со всеми вопросами. Завтра продолжим. Сейчас соблюдайте правила, берегите друг друга.
4: Стоп-машина. Эй! Стоп-машина. Эй, машина. Стоп-машина. Эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне заявил, что отношения России и Казахстана вышли на новый уровень, пишет «Лента дня». Во время встречи в Астане Владимир Путин назвал сотрудничество Москвы и Астаны всеобъемлющим стратегическим партнерством. По его словам, Казахстан остается одним из ключевых торговых партнеров России. Объем российских инвестиций в экономику республики уже приблизился к 30 миллиардам долларов. Касым-Жомарт Токаев в ответ подчеркнул, что для Казахстана связь с Россией имеет особое значение. Он также сообщил, что страны сейчас реализуют 177 совместных проектов. Лидеры также обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и вопросы безопасности в регионе. С 1 июня водителей ждут 5 важных нововведений, пишет газета «Ру». Пьяных граждан за рулем будут оформлять быстрее. Сократилось количество документов, которые должен заполнить инспектор, чтобы отстранить нетрезвого водителя от управления автомобилем. Сотрудники ДПС могут обратить внимание водителей на необходимость наличия в машине европротокола в бумажном виде. При этом штрафа за его отсутствие не предусмотрено. На заправках теперь нельзя пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля. Исключение будет только оплата по QR-коду на терминале. Зарядки для электромобилей ниже подвала будут только медленные, до 32 ампер. А автомобили с газобаллонным оборудованием хранить под землей и вовсе запрещено. Начнет работать система подтверждения ожидания товаров. Она касается только импорта автотранспортом из стран ЕАЭС и предполагает получение специального QR-кода для пересечения фурой границы. Краевые депутаты накануне приняли поправки о штрафах для самокатчиков, сообщает телекомпания «Енисей». Изменения одобрили в первом чтении. Согласно им, наказать могут не только самокатчиков, но и сервисы кикшеринга. За езду в запрещенных зонах или неправильную парковку водителям может грозить штраф до 4000 рублей. Отдельные санкции за превышение скорости, брошенные самокаты на тротуарах или у подъездов. Для компании суммы значительно выше, до 60 тысяч, а при повторном нарушении до 150. Через 2 недели красноярцы смогут увидеть редкие серебристые облака. Как рассказал городским новостям руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, серебристые облака формируются в мезосфере на высоте около 85 километров. На этой высоте находится метеорная пыль, на нее налипает влага. Затем она намерзает и получаются льдинки, которые отражают солнечный свет. И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Алина Старцева, служба информации.

0: по-другому. Климат-контроль на 96.2 FM.
1: Ну а сейчас в Красноярске плюс 18 градусов, днем будет немного пасмурно, небольшой дождь, опустится температура до плюс 15, порывы ветра 5-7 метров в секунду, хотя бы это радует.
2: Новая музыка в секретной фанатеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 9.01. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Всем доброе утро, 9:08 в Красноярске, завтрак чемпионов, Сева Бельмасов. Вместе с вами сейчас поведаем, как же продать быстро автомобиль. В общем, нам рассказали, как это сделать. Вообще максимально интересная статистика, то что плохая стратегия продает автомобиль на 15% дольше. Отечественное авто вообще продается на 24% дольше. Но, в общем-то, не работает больше вот это вот закладывать цену на торг, ориентироваться только на верх рынка. Сейчас начинается такая стратегия. Во-первых, объявление должно быть с чеками, с обслуживанием автомобиля, да, вот так именно продаются машины быстрее. И вот такую интересную штуку, как сел и поехал, больше уже не замечают, да, покупатели. Сейчас больше люди ориентируются на справедливую цену, вот, и вся магия вообще быстро продать начинает работать. Ну и еще нормальные фото в дневном свете, честное описание машины, да, с какими-то подтвержденными историями обслуживания и нормальная быстрая коммуникация, да, очень часто там начинаешь писать, звонить по автомобилю, а тебе не отвечают, это, конечно же, печально, но, в принципе, чем проще, тем лучше, вот так же и елка дальше поет. И информация на правах рекламы, если собираетесь строить дом и хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратов получаете крыльцо от 50 до 100, водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов, септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
6: ООО «Сивол». ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Всем доброе утро, друзья. Продолжаем мы с завтраком чемпиона. Сева Бельмасов в студии. И, в общем-то, если вы думаете, что вот вы должны быть суперкрасавчиками, да, всегда держать себя в форме, нет, на самом деле. И тому подтверждение Генри Кавилл, тот самый человек из Супермена. Также он во многих фильмах снимался. Ну, на фотографиях с его последней встречи с фанатами видно, что у него появился лишний вес, второй подбородок и немножко седины. Сейчас Генри 43 года. И комментаторы объясняют такие перемены со внешностью браком, вот, то, что он женился, либо же то, что просто подобрали неудачный ракурс. На самом деле он просто превратился вот в такого более старого человека специально, чтобы лучше понять, наверное, вселенную Warhammer, в которой он будет участвовать. Ну а дальше у нас музыка, которая понятна абсолютно всем, Drive Into Me.
1: Завтрак чемпионов.
2: Будем делать прямой эфир.
3: Реклама.
0: Но реклама будет чуточку позже. Давайте послушаем музыку.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
6: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
5: Заказывайте. Крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
7: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
10: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
11: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов «White Cross» и «Excellent». Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
13: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
14: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Итак, разберем сейчас дорожную обстановку. На правом берегу у нас все достаточно свободно, кроме небольшого ДТП на улице Чайковского и газеты «Красноярский рабочий». Также есть у нас немножечко затруднения по левому берегу, особенно на «Партизана Железняка» в районе Глазного центра из-за ДТП. И, в общем-то, если мы переместимся немножечко левее, и Высотная улица у нас в обе стороны немножечко затруднена. Всем замечательного пути, это музыка для вас.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 9:34 в Красноярске. Друзья, помните ли вы вот такого актера, как Николас Кейдж? Да, вот оказывается, все это время он был не Николасом Кейджем, да, была у него другая фамилия. Родился этот замечательный актер в семье, вот большой, знаменитой семье, и звали его Николас Ким Коппола. Вот, это, в общем-то, известные кинематографисты, актеры и музыканты. И чтобы не ассоциироваться с родственниками, он взял для работы псевдоним. Сам Николас говорит о том, что придумал свое вот этот вот псевдоним, вдохновившись персонажем из комиксов Marvel, Люком Кейджем и, в общем-то, самим художником авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер остался Кополой. Вот так вот, вплоть до 25 года. Сейчас он сменил свою фамилию, и вот можно его называть теперь полностью натурально настоящим Кейджем. А у нас дальше, друзья, что-то приятное, а именно Джейсон Деруло с Дидо. Такая песня под дождь идеально подходящая.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города.
4: Официальный дилер Geely в Красноярске. Автоцентр БСК. Котельниково, 11.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможно, предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ты хочешь?

0: кассе и на сайте театра.
1: 12+.
2: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России решили обновить систему техосмотра, пишет «Лента дня». Правительство поручило нескольким ведомствам подготовить изменения, которые должны сделать техосмотр автомобилей более эффективным и повысить его роль в безопасности на дорогах. Первые результаты власти ждут к 2028 году. Сейчас техосмотр обязателен для машин старше 4 лет, а также при постановке авто на учет или после замены важных агрегатов. Во время проверки специалисты оценивают состояние тормозов, рулевого управления, фар, шин и других систем автомобиля. Аннулировано решение о недопуске сборных России по хоккею на льду к соревнованиям сезона 2026-27. Заключение вынес дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду, сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Теперь Международная федерация хоккея на льду должна принять решение относительно допуска России, пишет «Комсомольская правда». Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении с 30 мая, сообщил Россельхознадзор, пишет ТАСС. В Красноярске от старого шинного кладбища к новому запустят автобусы. Об этом рассказал в соцсетях мэр Сергей Верещагин. Тестовые маршруты начнут ходить на Троицу 30 и 31 мая. Транспорт будет курсировать с 9 утра до 15 часов. С 10 июня автобусы запустят на постоянной основе. Они будут ходить по средам и выходные с интервалом в полчаса в тот же временной промежуток. В мэрии оценят востребованность маршрута и при необходимости скорректируют график. Параллельно продолжается работа над строительством нормальной дороги. Для этого предстоит выкупить частные земельные участки, по которым она пройдет, пишет Ньюслаб. В Красноярске начали реставрировать заброшенное историческое здание на Горького, 23. Там планируют открыть ресторан. Об этом рассказал владелец Эдуард Царксян. Ориентировочно заведение откроется в 2027 году. Дом на рубеже 19-20 веков много лет стоял закрытым, а в 2024 году его выкупили за 32,6 миллиона рублей, пишет НГС-24. Половина родителей готовы платить ребенку за отказ от соцсетей. Также россияне предлагают детям обменять зависимость от интернета на первую машину, путешествие, ювелирные украшения и часы, показало исследование Sunlight, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». 62% опрошенных негативно относятся к социальным сетям. Среди способов борьбы с детской зависимостью от скроллинга прозвучали скандалы, конфискация техники, запрет на карманные деньги, разъяснительные беседы без негативных эмоций, забота и развлечения в офлайне. Родители, готовые платить ребенку за отказ от соцсетей, называли разные суммы – от 5000 до 50 тысяч рублей. И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Алина Старцева, служба информации.
4: Тропинка в лесу. Запахло весной. Запахло весной.
5: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
6: В Красноярске сейчас плюс 18 градусов. Днем температура опустится до плюс 15. Дождь начнется в 10 утра и закончится в 4 дня. Комфортные порывы ветра 5-7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 10 с двумя нолями в Красноярске. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. Всем доброе утро. 10:07 в Красноярске. Продолжаем мы завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. Прямо сейчас разыграю для вас два билета, два пригласительных в страну Енотию. Информация на правах рекламы. Зоопарк «Страна Еноти» — это место, где можно узнать представителей живой природы и лучше научиться с ними взаимодействовать. Приходите и устанавливайте контакт с этими милыми пушистыми зверьками. Зоопарк находится по адресу Дудинская, 3. Ежедневно с 10 работает до 9 вечера. Детей до 3 лет бесплатно. Как же мы разыграем, вы думаете, Сева, как же разыграть? Конечно же, 3-2-0-600. Номер, который достаточно просто запомнить, набрать. Главное, чтобы это не мешало вашей дороге. И сейчас немножко новостей, пока дозваниваются наши радиослушатели. 3-2-0-600, еще раз напомню. Американский блогер Мистер Бист опубликовал видео, в котором пробует самые странные шоколадки в мире. Угадайте, которая, какая его удивила больше всех, а, в общем-то, среди них оказался российский гематоген. Джимми что же попробовал? Он попробовал яичный ликер с карамелизированными свиными мозгами. Вот такая вот невкуснятина. Шоколад с хрустящими мучными червями. И самый острый шоколад в мире. И вот как раз-таки попробовал гематоген. На вкус он его оценил достаточно странно. В общем-то, сказал, что похоже на какое-то лакомство для питомцев. Вот. Но мы не можем согласиться с ним. На самом деле, гематоген — это наша вкуснятина с детства. Как же так-то, Джимми? Что ж ты творишь-то, а? Самый вот популярный блогер так отозвался. Это он еще не пробовал сало в шоколаде, на самом деле. Мы знаем, что там-то вообще изысканные вкусы есть максимальные.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОС за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ – как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:17 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов для вас вещает. И прямо сейчас разыгрывают два билета в страну Енотию. Идеальное место для того, чтобы провести время с близкими, возможно, с вашими чадами, с юными любителями замечательных пушистых зверюшек. 3-2-0-600. Дозванивайтесь, я пока что жду звонка. Ну а новости достаточно легкие и интересные. ВТБ покупает долю Wildberries, а Сбер сегодня уже хочет купить треть акций от Озон. Так, а у нас есть звонок. Доброе утро. Эх, сорвался звонок, но ничего страшного, можно будет еще раз дозвониться. Возможно, вам повезет. 3-2-0-600, напоминаю. Так вот, пока вот эти вот мастодонты выкупают наши замечательные вот эти вот пункты выдачи, в том числе, вы знаете, что появилось такси от ВБ, и оно сейчас заставляет Яндекс.Такси сильно снизить цены. Вот, в странах, где это такси уже заработало, там прямо сейчас прям люди очень сильно рады. Сильно рады, потому что цены прям обрушиваются, в том числе и рады водители. Так, а есть у нас еще звонок. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Привет, как зовут?
2: Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Подскажи, пожалуйста, был ли ты уже в стране Енотия?
2: Да, были.
0: Вот, это так чудесно. Можешь чуть-чуть приемчик сделать потише, чтобы не дублировалось у нас. Да, зоопарк «Страна Енотия» – место, где столько разнообразных вообще питомцев, в принципе, очень одомашленных, да. Можно зайти к ним в клетку, пообщаться с ними, как-то там повзаимодействовать. Ну, конечно же, все это в присутствии профессиональных смотрителей вот этого места чудесного. С кем пойдешь?
2: Семьей, две дочки и жена.
0: Ну вот и чудесно. Два пригласительных получаешь ты. Кстати, дети до 3 лет абсолютно бесплатно туда попадают. И 1 июня большой детский праздник в зоопарке «Страна Енотия». Мастер-классы, конкурс рисунков, любимый питомец «Страна Енотия». И, конечно же, теплые обнимашки и незабываемые эмоции от общения с животными. Все подробности в группе зоопарка ВКонтакте. Ну, вообще, так скажу тебе, просто на формате А4 можно нарисовать любимого питомца из «Страны Енотия». Вот, и забрать главный приз 8 июня.
2: Хорошо, спасибо большое.
0: Серег, поздравляем тебя. Прямо сейчас не отключайся. За эфиром расскажем тебе, как забрать билеты. Ну, а у нас дальше что-то приятное в виде музыки.
3: Чемпионов. Будем делать прямой эфир.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012-0+.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
7: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор проверки на дорогах – магазин любимых покупок L-City, ООО «Маркет». Итак, на правом берегу у нас затруднена улица Глинки в обе стороны. Также есть у нас локальное затруднение на улице Чайковского в пересечении с проспектом газеты «Красноярский рабочий». Если мы переместимся ближе к улице Александра Матросова, здесь на развязках Симафорная, а также 60 лет октября, достаточно затруднительно будет проезжать. Если мы обчутимся на левом берегу, партизана Железняка в сторону Глазного центра, очень сильно затруднено. Также есть у нас локальные затруднения по улицам Октябрьская и Взлетная в сторону Зенита. Так, перемещаемся мы ближе к Брянской, в сторону кольца есть у нас трудности, пробка создалась также на улице Высотная и Свободном проспекте. Четверка от Яндекс, всем удачного пути.
1: Стоп, машина, эй, машина, стоп, машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 56-33.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск ФМ в студии, Сева Бельмасов вместе с вами, и этим летом нас ожидает 65 рабочих дней. Да, нас с вами, друзья, потому что за последние 3 года сейчас самые большие рабочие дни. Представьте себе, будут в 26-м году, будет целых 23 рабочих дня и всего лишь 8 выходных. Это в июле. В июне и в августе ожидается чуть-чуть попроще, 21 рабочий день. Ну, в то время как число выходных составляет 9 и 10, соответственно. Представьте себе, да, вот действительно будем много работать, чуть меньше отдыхать, но я думаю, что с музыкой можно и классно поработать, почему бы и нет. А если вдруг произошла ситуация, когда вам нужно срочно перевести груз, да, а вы в это время работаете, почему бы вам не рассказать информацию на правах рекламы? Компания Seawall это может сделать достаточно просто. Всего лишь за одну ночь вы можете отправить небольшой груз до 5 килограмм из Новосибирска в Красноярск. И он будет уже к утру. Какова цена такой истории? Всего лишь 1200 рублей. Ну, получается, для небольших срочных посылок это вполне доступно. Рассчитайте стоимость своего груза на seawall.ru или звоните 8 800 698 80.
1: Завтрак чемпионов!
2: Будем делать прямой эфир.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам хотят урезать больничные листы, пишет лента дня. Если человек за последние полгода оформлял больничный 4 раза и больше, лист нетрудоспособности могут выдавать только на 3 дня. После этого врач уже будет решать, продлевать его дальше или нет. При этом новые правила не коснутся беременности, ухода за родственниками, серьезных хронических заболеваний и лечения в стационаре. В Минздраве объясняют инициативу тем, что многие больничные в России затягиваются больше, чем на неделю. Коммерсантам в Красноярске запретили выкупать земельные участки за 15% от кадастровой стоимости. Соответствующие поправки в земельное законодательство приняли накануне на сессии Заксобрания региона. Ранее предприниматели могли арендовать землю под общественные или спортивные объекты, построить там что-то небольшое, затем выкупить участок со скидкой 85% от кадастровой стоимости. По словам депутата Ильи Зайцева, таких случаев нашли много. Например, один предприниматель купил 2,2 гектара земли на Полтавской за 3,9 миллиона рублей, а другой выкупил участок возле Кристалл-арены, построив там небольшой сарай. Ранее аналогичные случаи рассматривали отдельно при участии прокуратуры. Сейчас оформить выкуп со скидкой не получится, платить придется 100% кадастровой стоимости, пишет НГС-24. Под долину Менделеева выделили недостроено шахтеров в Красноярске. Там может появиться научно-технологический центр, который изначально хотели разместить в академии, но жители стали протестовать. Правительство края собирается отдать недостроенное здание с участком в качестве имущественного взноса и стать соучредителем. Об этом рассказали в краевом заксобрании. Депутаты поддерживают решение. Судя по кадастровой карте, речь идет о здании треугольной формы на шахтеров и мужества. Это недостроенный корпус института медицинских проблем Севера, сообщает «Проспект Мира». 1 июня в Красноярске появится еще один бронзовый суслик. Об этом в утренной Енисей рассказал скульптор Андрей Кошелев. В День защиты детей суслик-педагог и его ученики поселятся рядом с детским домом имени Савмена. Это будет уже 21-й бронзовый зверек в Красноярске, а всего в городе собираются установить от 40 до 50 фигурок. Одна из задач проекта – заполнить город сусликами настолько, чтобы у каждого жителя была возможность выйти, пройти 1,5-2 километра и дойти до какого-нибудь суслика, рассказал Андрей Кошелев. И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Алина Старцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Ну а прямо сейчас в Красноярске плюс 18 градусов, днем до плюс 15, порывы ветра 5-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 11 с двумя нолями в Красноярске, а прямо сейчас высший пилотаж.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. Дамы и господа, ну завершаем мы этот замечательный час. Завершаем вместе с завтраком чемпиона Сева Бельмасов. В студии Юля Майнгард обязательно обещает вернуться на следующей неделе. Понимаю, что вы соскучились. Да я и сам немножко робею, когда ее нет. Скажу вам честно, она-то в этом деле уже достаточно давно, и у нее все здорово получается. Поэтому надеюсь, что не судите меня строго, потому что стараюсь подбирать идеальную музыку для вас, собственно. Максимально интересная сейчас все-таки обстановка и погодная у нас. Я пока что даже не вижу. Надеюсь, что вы его тоже не видите. Плюс 18 меня вполне устраивает, если такая погода и будет. Ну, комфортно. Для меня лично комфортно. Я еще и плащ свой новый могу выгулять. Почему бы и нет? Ну, а мы дальше немножко хотим бодрить именно вас. А чем же бодрить? Замечательными композициями от высшего пилотажа. Я же знаю, что вы любите музыку. Сделайте чуточку погромче и продолжаем в этом ритме.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Hi everyone, this is Emmy, and I'm super excited for you to hear this one.
5: This is Riz, and you're listening to Move.

0: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ольга, Маша, Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
6: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На «Красноярск-ФМ».

0: Завтрак чемпионов с Севой Бельмасовым. Друзья, надеюсь, что вы не расстроились то, что идет дождь. Как минимум, это хороший баланс между тем, что прямо сейчас отключают холодную воду прямо сразу же в трех районах Красноярска. Честно, я тоже попал под эту всю историю. И каково же мне кипятить чайник? Да, наверное, не очень весело, но, знаете, это объединяет. Во-первых, я свою любимую прошу, да, подержать немножко ковшик. Вот, и, собственно, так же и ей помогаю. Такая легкая романтика вам сейчас в уши, в наш эфир. Вот. Ну, а согласно графику, воды не будет с 23.00 29 мая до 23.00 31 мая. При этом коммунальщики говорят, что постараются вернуть воду как можно раньше и скорее. Да, вообще, это у нас и Первомайские районы, Водников, и Мичурина, и Кутузова, и Павлова, и Красноярские рабочие. В общем, достаточно много улиц отключили. Я думаю, что, друзья, самое время идти в спортзал для того, чтобы хотя бы там сполоснуться. Ну а мы дальше на высшем пилотаже двигаемся куда-то вверх, вверх к музыке.
1: Высший пилотаж.
2: 60 минут, 7 дней в неделю.
1: На Красноярск-ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 4 балла от Яндекс. Сейчас о дорожных событиях на правом берегу. Есть у нас небольшое затруднение по улице газеты «Красноярский рабочий», также вместе с Чайковского пересечения. И локально у нас есть затруднение по улице Симафорная из-за ДТП прямо перед Затонской. Случилось оно. Александра Матросова. Какая же моя любимая улица, да? Это Свердловская, 60 лет октября. Вот эти вот развязки, они всегда горят красным. Я думаю, что вы уже привыкли. Также все еще ДТП, видимо, не ушло с Партизана Железняка в сторону Июня, да. И если мы переместимся на Шахтеров и в сторону Взлетки, будет достаточно тяжело нам пробраться. Улица Свободный проспект также трудна в пересечении с Майорчика особенно. Улица Высотная маленечко разгрузилась, но все-таки в сторону Лада Кисковели нам немножко придется постоять. Четверка от Яндекс. Всем замечательного пути и удачи на дорогах.
2: Слева поворот, осторожней, шофер.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
4: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
3: Да-да-да-да-да-да, в окно.
4: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: вот и завершаю я студию. Сева Бельмасов был с вами. Честно скажу вам, дальше будет интереснейшая музыка. Ну а в Красноярске ожидаются дожди, грозы. В общем-то, все это будет абсолютно точно минимум 2 дня. И в субботу в том числе, возможно, даже зацепит воскресенье. Не надо отчаиваться, не надо переживать. Возможно, даже и погода в 9 или 16 градусов нас посетит. Самое время где-то потеплее одеться, где-то попить горячего чая. И главное, с кем-то очень важно. Большое спасибо, что были вместе с нами. Красноярск FM, звучим в ритме вашего сердца. Всем замечательного дня. Пока-пока.
1: Завтрак чемпионов.
2: Будем делать прямой эфир.

0: высший пилотаж.
1: Новости на Красноярск-ФМ. На Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Россияне стали заметно меньше курить. Об этом сообщил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, потребление алкоголя также снизилось примерно на 11%. Отрадно видеть, что в обществе формируется ответственное отношение граждан к своему здоровью. И родители стали больше внимания уделять воспитанию детей именно приверженности к здоровому образу жизни, пишет «Лента дня». В Красноярске следователями военно-следственного отдела СК России по Красноярскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата проведен рейд по поиску лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. В ходе мероприятия были проверены рынки, где получившие российское гражданство иностранцы осуществляют свою трудовую деятельность. В результате были обнаружены 4 человека, которые по различным причинам не состоят на воинском учете. Им вручили повестки для прохождения военно врачебной комиссии и постановки на воинский учет, пишет Ньюслаб. Сегодня вечером часть Красноярска останется без холодной воды, сообщает «Проспект Мира». Воду отключат в Ленинском районе, части Кировского по проспекту Красноярский рабочий от Корнетова до Затонской, Свердловском, коттеджи Нововилова и Побежимова и Березовки. Холодной воды не будет с 23 часов 29 мая до 23 часов 31 мая, но коммунальщики говорят, что постараются вернуть воду раньше. В Красноярском крае детям запретили купаться без присмотра взрослых. Соответствующий законопроект в первом чтении принял региональный парламент. Для детей до 14 лет нахождение у воды без родителей теперь под запретом. А детям до 7 лет даже в присутствии взрослых предписано использовать индивидуальные спасательные средства. Причина – статистика. За 5 лет в крае утонули 55 детей. Штрафовать будут родителей. Законопроект вызвал споры, но спикер Заксобрания назвал его сигналом для повышения ответственности. Сообщает «Седьмой канал». 99-летняя американская бабушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной человек в истории, который совершил краудсерфинг. Это действие публики, музыкальных концертов, при котором человека перемещают над головами других зрителей. Все произошло на рок-фестивале в Техасе. Во время выступления артиста Брентли Гилберга фанаты буквально пронесли бабулю над головой. В целях безопасности для пенсионерки она лежала на носилках. После рекорда женщина только улыбнулась и сказала: «Я величайшая всех времен, и спорить с этим сейчас довольно сложно», пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Ну а о погоде в любимом городе Красноярске сейчас плюс 18 градусов, уже начинается дождь, продлится он до 16.00 и температура опустится до плюс 15. Порывы ветра 6-7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Вилинского, 3.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
8: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
4: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
3: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
5: Керенского, 2Б, 989-1001. ИП Ахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. Огранство 23-240-76-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Михаил Мурашко назвал процент выживаемости детей с онкозаболеваниями в России. По его словам, сейчас показатель превышает 83%. При этом с 2022 года детская смертность от раковых заболеваний снизилась на более чем 5%. С 2019 года младенческая смертность в стране сократилась на 27%. Мурашко подчеркнул, что Россия входит в десятку стран с самой низкой младенческой смертностью, опережая по этому показателю Канаду, США и Китай, пишет газета.ру. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест, пишет «Комсомольская правда». С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Так, согласно идее, не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. От укусов клещей за неделю пострадали 1099 жителей края, в том числе 258 детей, сообщает Роспотребнадзор. Всего с начала сезона за помощью обратились 4729 человек. 18 из них заболели клещевыми инфекциями. У 6 клещевой вирусный энцефалит, у 11 боррелиоз, у 1 сибирский клещевой тиф. Численность клещей достигает до 45 особей на 1 флагокилометр, и это много. Эпидемически безопасным уровнем считается показатель до 0,5, сообщают ведомстве. 6 июня на трассе «Красноярское кольцо» к своему 90-летнему юбилею госавтоинспекция устраивает захватывающее первенство по кольцевым автогонкам экипажей ДПС. На треке столкнутся мастерство и скорость инспекторов из 10 регионов страны. Участники продемонстрируют не только виртуозное вождение, но и отличную физическую форму. С 9:30 начнут работать тематические площадки, а в 11 часов состоится торжественное открытие и старт первых гонок. Для гостей приготовлено более 30 интерактивных зон для любого возраста, бесплатное мороженое для юных зрителей и ароматная полевая кухня. Между заездами горожан ждут показательные выступления силовых структур, розыгрыши ценных призов и множество других развлечений, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Алина Старцева, служба информации.
4: Это скверная погода.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коначива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
4: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
3: Олл Сивол. Оград 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
4: Планируем семейное счастье по-фамильному.
5: А это как?
4: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
5: А потом дети вырастут.
4: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы. «Три тропы».
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН и

0: 8-090-777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-243-76-96.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Количество пострадавших в ДТП с автобусом на улице Партизана Железняка в Красноярске увеличилось до 9 человек. Об этом сообщают НГС-24 со ссылкой на краевой Минздрав. Авария произошла сегодня утром. Водитель легкового автомобиля при перестроении не уступил дорогу автобусу номер 60. После столкновения маршрутку отбросило в опору освещения. 7 пострадавших госпитализированы в краевую клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще 2 доставили в БСМП. 1 женщину после осмотра отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Прокуратура уже опубликовала видео из салона автобуса, попавшего в аварию. Об этом сообщают НГС-24. Частные компании получили возможность закупать крупнокалиберное оружие и технические средства для защиты от беспилотников. Среди разрешенного для закупки оборудования – зенитная артиллерия, автомобильный транспорт, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы, пишет РБК. Издание уточняет, что такие решения приняты для оперативного обеспечения мобильных огневых групп. Минздрав предложил сократить количество оплачиваемых больничных дней для пациентов, которых признают нетрудоспособными, от 4 за полгода. Им будут выдавать больничные всего на 3, затем направлять на врачебную комиссию. Продлить смогут только по ее решению. Исключение составляют уход за больными членами семьи, беременность, соцзначимые заболевания и лечение в стационаре. Об этом пишет НГС-24. Российские потребители переходят с огурцов и томатов на капусту и картофель. По итогам первого квартала продажи сладкого перца упали на 11%, огурцов на 9%, томатов на 3%. Покупатели стали чаще отказываться от более дорогих сезонных овощей в пользу бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Эксперты связывают это в том числе с замедлением роста реальных доходов, пишет «Коммерсант». Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила разрешить официально работать детям с 12 лет. По ее словам, об этом просят сами дети. Начиная с 12 лет, они все хотят работать летом. Сейчас трудовой договор можно заключать только с 14 лет, пишет Борус. И о валюте: доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Дождь надоел, солнце, ну где ты скрылась?
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Bonjour.
7: Привет, hi.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: Разве лисы бывают домашними?
2: Что едят хамелеоны?
1: Сурикаты – это кто?
2: Почему генета пятнистая?
1: Почему ежик не колется?
2: Почему игрунки такие маленькие?
3: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну енотов. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
8: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс 124.ру» и начни зарабатывать.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Киренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусное блюдо и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Киренского. 28 лет в вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
5: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
6: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа?
3: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Ольга. Маша. Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
6: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tarde d'être à toi pour toujours, toujours.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. С 1 июня пользоваться мобильным телефоном у заправки вне автомобиля запретят. Как сообщила адвокат Ирина Гребнева, это связано с новыми противопожарными требованиями МЧС. Случайная искра может привести к возгоранию. За нарушение водителю грозит отказ в обслуживании и даже внесение в черные списки АЗС. Об этом пишет Борус. Краевые депутаты приняли поправки о штрафах для самокатчиков. Изменения одобрили в первом чтении. Согласно им, наказать могут не только самокатчиков, но и сервисы кикшеринга. За езду в запрещенных зонах или неправильную парковку водителям может грозить штраф до 4000 рублей. Отдельные санкции за превышение скорости, брошенные самокаты на тротуарах или у подъездов. Для компаний суммы значительно выше – до 60 тысяч, а при повторном нарушении – до 150, пишет Енисей. В Красноярске коммерсантам запретили выкупать земельные участки за 15% от кадастровой стоимости. Поправки в земельное законодательство приняли 28 мая на сессии Заксобрания края. Ранее предприниматели могли арендовать землю под небольшие объекты, а затем выкупить ее с 85% скидкой. Власти нашли много таких случаев, когда участки уходили за копейки. Теперь платить придется полную стоимость. Об этом пишут НГС-24. В России начали массово появляться ряженые ветераны СВО. Такую тревогу бьют в общественной палате. Фонды, НКО и частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. В итоге с помощью таких наград липовые ветераны втираются в доверие, приходят в школы и даже организуют сборы на гуманитарку. Об этом пишет Борус. Следующие 5 лет с высокой вероятностью станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, вероятность того, что хотя бы один год побьет рекорд 2024 года, составляет 86%. Ученые прогнозируют, что среднегодовая температура на планете будет превышать доиндустриальный уровень почти на 1,5-2 градуса, пишет Борус. И о валюте: доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Колышется дождь, густой пеленой.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
3: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
3: О, возьми ее за ручку. Не меня, ее.
2: О, а теперь поцелуй.
4: Поцелуй, поцелуй.
2: О, романтично.
1: Самые незабываемые свидания. Самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
5: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Дизайн.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ФБС – блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47. 241-44-47. ФБС – блоки. Фундамент вашего дома.
5: Ольга, Маша, Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКР 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: shake, shake, shake.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Красноярск начало подтапливать после сильных дождей. Тротуары и дороги превратились в огромные лужи, подземные переходы ушли под воду. Жители массово жалуются в чат мэра, отправляя кадры затоплений. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до вечера пятницы, а возобновится уже ночью, пишет «Проспект Мира». Россия впервые в истории подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Афганистаном. Документ был подписан 27 мая на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Эксперты отмечают, соглашение Москва, как гарант безопасности союзников в регионе, демонстрирует контроль ситуации, а Кабул опровергает мнение о своей изоляции, пишет Борус. Правительство края предложило разместить инновационный центр «Долина Менделеева» в недостроенном здании на улице Шахтеров в Красноярске. Для этого регион передаст в уставной капитал будущего фонда земельный участок с недостроем площадью около 13 тысяч квадратных метров. Объект готов лишь на 15%. Депутаты Заксобрания уже поддержали это решение, пишет НГС-24. В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, физкультура – не второстепенный предмет, и по ней необходима итоговая аттестация. Например, в виде сдачи норм ГТО или демонстрации навыков в любом виде спорта по выбору. Освободить от экзамена могут при наличии юношеского разряда или регулярных занятий в секции. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае к летней оздоровительной кампании уже подготовили более 92% детских лагерей. Заключение о соответствии нормам получили свыше 770 учреждений. Первые пришкольные лагеря уже начали работу. Всего под контролем Роспотребнадзора в этом сезоне будут находиться 832 организации отдыха, где планируют принять почти 105 тысяч детей. В ведомстве подчеркнули, что безопасность остается приоритетом. Открыться смогут только лагеря из регионального реестра. Об этом пишет Ньюслаб. Эвалюте доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
4: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжу.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
4: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
3: Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
9: Ждать баню год?
10: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
11: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
12: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
5: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
4: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
6: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
8: Сивол, ОГРН 125-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
10: Планируем семейное счастье по-фамильному.
11: А это как?
10: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
11: А потом дети вырастут.
10: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
12: Застройщик УОС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Бизнесами и Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-20-56-337-18+.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
7: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
10: Акция действует до ее отмены. ИБ Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
11: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
13: Ольга. Маша. Ирина.
14: Три сестры, три судьбы, три тропы.
13: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
15: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России решили обновить систему техосмотра. Правительство поручило нескольким ведомствам подготовить изменения, которые должны сделать техосмотр автомобилей более эффективным и повысить его роль в безопасности на дорогах. Первые результаты власти ждут к 2028 году. Сейчас техосмотр обязателен для машин старше 4 лет, а также при постановке авто на учет и после замены важных агрегатов. Во время проверки специалисты оценивают состояние тормозов, рулевого управления, фар, шин и других систем автомобиля, пишет «Лента». От укусов клещей за неделю пострадали более 1000 жителей края, в том числе 258 детей, сообщает Роспотребнадзор. Всего с начала сезона за помощью обратились более 4500 человек. 18 из них заболели клещевыми инфекциями. 6 – клещевой вирусный энцефалит, 11 – боррелиоз, включая 6 детей, и 1 – сибирский клещевой тиф. На сегодняшний день от клещей обработали около 2500 гектаров территории края. Об этом сообщают новости ТВК. Россияне стали заметно меньше курить. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, потребление алкоголя также снизилось примерно на 11%. Цитата. «Отрадно видеть, что в обществе формируется ответственное отношение граждан к своему здоровью. И родители стали больше внимания уделять воспитанию детей, именно приверженности к здоровому образу жизни», пишет «Лента». Половина родителей готовы платить ребенку за отказ от соцсетей. Также россияне предлагают детям обменять зависимость от интернета на первую машину, путешествия, ювелирные украшения и часы, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». 62% опрошенных негативно относятся к социальным сетям. Среди способов борьбы с детской зависимостью от скроллинга прозвучали скандалы, конфискация техники, запрет на карманные деньги, разъяснительные беседы без негативных эмоций, забота и развлечения в офлайне. Родители, готовые платить ребенку за отказ от соцсетей, назвали разные суммы – от 5 до 50 тысяч рублей. Через 2 недели красноярцы смогут увидеть редкие серебристые облака. Как рассказал городским новостям руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, серебристые облака формируются в мезосфере на высоте около 85 километров. На этой высоте находится метеорная пыль, на нее налипает влага. Затем она намерзает и получаются льдинки, которые отражают солнечный свет. И о валюте. Доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
4: О, это скверная погода.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: В пятницу 29 мая в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев.
4: Здравствуйте.
5: А у меня вопрос. А кто вчера так сильно намывал машины?
4: Ну, все.
5: Ну, и зачем? И что, намыли? Получили?
4: Довольны?
5: Кто вызвал вот этого дождевого демона? Неприятно.
4: Абсолютно. Вообще, это что такое? Вчера 26-27 градусов.
5: Да два дня в шортах люди походили.
4: А все, хватит.
5: Нет, я не согласен.
4: Но это не мои слова, понимаешь? Я-то за, чтобы ходить в шортах. И...
5: Отвратительно, что завтра такая же ожидается. И послезавтра такая же вроде как.
4: А что там на лето?
5: Да...
4: План какой? Лето-то вот уже послезавтра практически.
5: Лето. Ах, лето.
4: Только и остается, что именно это и петь.
5: Ну да, ну обидно вообще. Не нравится мне такая погода. Я еще как представлю, что завтра каким-то образом надо на свадьбе поработать. А там свадьба, там красиво, все на улице люди хотели гулять.
4: Ну вот сегодня люди тоже в пробках такие стоят. Почему? Что происходит?
5: Это у нас стандартная ситуация, когда вдруг пошел дождь. Ну вдруг неожиданно пошел дождь.
4: Никто же не ждал, мало ли.
5: И все, город встал.
4: Ну,
5: а город плывет.
4: Город плывет, по факту.
5: Ну да.
4: Кто там так на Свердловской едет, вам счастье, да, здоровье,
5: вам,
4: удачи.
5: Вам весла.
4: Да, авиаторов тоже там говорят, типа...
5: Неприятная ситуация. Вот, поэтому будьте аккуратны. Но вот пока вы все стоите где-то в этих вот лужах, пробках...
4: Может, не все.
5: Ну, может, не все.
4: Мы рады за вас.
5: Кто-то только собирается.
4: Да, планирует только.
5: Знаете, 3 часа впереди легкого такого веселья, безумия пятничного настроения.
4: Согласен. Кто-то даже приз выиграет от автомата.
5: Не, я понимаю, что в такую погоду реально, знаешь, что хочется? Дома сидеть, вот просто жрать какие-нибудь вкусняшки и смотреть какие-нибудь сериалы.
4: Вообще.
5: Ну, или вот просто что-то смотреть.
4: Полностью согласен.
5: Или, даже как у меня жена сегодня, она вообще, она проснулась, почитала книжку и опять легла спать. Я говорю, прикольно.
4: Неплохо.
5: Угу.
4: Вот даже просто из окна выглядываешь и такой, нет.
5: Нет. Если бы не пес, я бы не вышел.
4: А я вышел еще до дождя, кстати.
5: Мы тоже успели.
4: Поэтому...
5: Мы вернулись, и буквально через 10 минут началось.
4: Прорвало, что называется. Ну и прежде чем мы начнем, немного полезной информации на правах рекламы. Поговорим о стройке дома, да. А это, ну, инвестиция в десятилетие прям.
5: Да.
4: Поэтому в компании «Новый уровень» уделяет особое внимание качеству, за которое не стыдно. Использует проверенные технологии, соблюдает все строительные нормы и гарантирует надежность. Вот в такой дождь ничего не протечет. Ты сидишь себе в доме, тебе хорошо, тепло, комфортно и уютно. При заказе дома до 50 квадратных метров в подарок вы получите крыльцо. От 50 до 100. Водосточная система. Опять же, в такой дождь водосточная система. Это
5: must have.
4: Причем хорошая. При строительстве дома свыше 100 квадратов в подарок септик. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Качество, за которое не стыдно.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Ну что, жалуетесь?
3: Ах, сплю плохо. Нервы пошаливают.
2: Да. А пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия. Место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
3: А сурикатопрофилактику можно?
2: Можно. И даже дикообраза укалывания.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес — Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Авард Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: О, Арт Бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Деньги нужны сегодня. В спецресурс ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Здоровенько.
3: Вот сейчас про серьезное поговорим. С 1 июня разговор по мобильному у заправки грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС.
4: Почему?
3: Вот так вот. Сообщил ли, что использование телефона вне салона автомобиля опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС.
4: Ого.
3: Поэтому будьте бдительны и внимательны.
4: Это что, типа телефон заискрить может?
3: Ну, видимо, были ситуации, из-за чего
4: не,
3: это
4: понятно,
3: произошло.
4: Не, понятно, да, что просто так бы это, ну, с бухты-барахты бы не придумали.
3: Вот, поэтому имейте в виду при...
4: Просто я даже не слышал.
3: При заправке такого автомобиля, вот уже с 1 июня. Предупрежден, значит...
4: Интересненько.
3: Вот. Также напоминаю, что воду сегодня отключают в Ленинском районе.
4: А, да?
3: Части Кировского.
4: Присоединяйтесь, ребят.
3: Красрап от Корнетова до Затонской. Свердловский район.
4: Так.
3: Оставшиеся там коттеджи Нововиллово, Побежимово и в Березовке. Холодной воды не будет с 23.00 вот сегодняшнего дня,
4: ага,
3: до 23.00 до 31 мая.
4: Ну...
3: Вот.
4: Ну,
3: коммунальщики говорят, что постараются пораньше, но холодную надолго и не отключают никогда.
4: Ну да, да, да, да.
3: Это не горячая.
4: Холодную там быстро там.
3: Да. Шлеп, и все. Это горячие какие-то.
4: Слушай, люди хвалят новое кино у Стивена Спилберга.
3: Какое?
4: Которое «День разоблачения». Ну ты трейлер-то по-любому видел уже.
3: «День разоблачения».
4: Да.
3: Про
4: НЛО.
3: Да.
4: Причем, говорят, фильм прям разорвал первых критиков. Говорят, фильм идеально смешал научную фантастику, триллер, романтику и то самое вот, знаешь, спилбергское чувство чуда какое-то.
3: Это про рептилоидов, которые...
4: Да. Режиссер впервые за десятилетия, во-первых, вернулся в свою, говорит, пиковую форму.
3: В прайм.
4: Со времен «Поймай меня, если сможешь».
3: Ох,
4: ну, прям отмечают, говорят, что действительно очень круто. Отдельно хвалят саундтрек. Причем саундтрек написал не кто бы то ни было, а Джон Уильямс. Это легенда, который написал музыку для «Гарри Поттера», «Один дома» и для «Звездных войн».
3: О, ну это видимо, крутой дядька.
4: Вот, люди массово советуют не смотреть трейлеры, а просто бежать на фильм вслепую. Говорят, Эмили Блант, говорит, просто, говорит, все, «Оскар» за кино должны давать. Ну, интересно. Скажем так, реклама прям очень хороша получается.
3: Ну, согласен. Я смотрел тизер маленький.
4: 12 июня выходит.
3: 12 июня. Принято. Посмотрим.
4: Главное, чтобы у нас показали.
3: Ну, все может
4: быть.
3: Хотелось
4: бы.
3: Ну, есть же кинотеатры всякие разные, где мы обычно смотрим кино.
4: Есть такие.

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
1: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню... Она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК релакс-класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
7: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
9: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
8: Да-да-да-да-да-да, в окно.
9: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
10: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
11: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:26 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Здоровенько.
3: Поиграть, ну что? Да, хочется, как
4: да,
3: будто бы.
4: Есть некая игра у нас. Короче, давай честно, у нас есть подарок от автомата «Навигатор».
3: Да.
4: В силу того, что вот такая вот погода и пятница, и вот оно все в кучу. Короче, не хочется людей сильно мучить. Поэтому у нас в целом нет вопросов, но у нас есть прикольный подарок от автомата «Навигатор» вот для такой погоды, для вашей машины.
3: Да, есть.
4: Поэтому
3: мы можно... уже выбрали за вас, не переживайте.
4: Да, можно просто дозвониться к нам по номеру. Вот уже и звонок есть.
3: Все. Добрый вечер, алло, привет.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как зовут вас?
5: Меня зовут Настя.
3: Настя, замечательно. Настя, ты
4: Настя,
3: в пробке?
4: Скажи, у тебя машина же, я так понимаю, правильно, есть, да?
5: Ну, конечно, да.
4: Ну, мало ли вдруг. А что за машинка у тебя?
5: Лада Веста.
4: Уай, пушка, гонка, турбина. Смотри, у нас для тебя подарок есть. Вот потрясающий. Мне кажется, в такую погоду прям лучшее, что можно получить.
3: Бахилы.
4: Ну, и это тоже. Для автомобиля, для всего.
3: Бахилы,
4: закрыл одной бахилой автомобиль.
3: От гидроудара.
4: Вот, собственно, у нас для тебя коврики автомобильные влаговпитывающие. Вот потрясающий подарок, который можно получить. Так вот. Что ты трубочку не клади. Мы за эфиром обязательно расскажем, где и как подарок забрать.
3: Все легко и просто, абсолютно.
4: Я просто не могу не спросить, а как у тебя настроение в такую погоду?
5: Хорошее.
4: Это почему это? Чему ты радуешься?
5: Я люблю такую погоду.
4: А, ты любишь такую погоду?
5: Да.
4: Ну, ладно. Видимо, у нее друг Посейдон.
3: И коврики теперь еще
4: есть. И коврики теперь есть, да.
3: Тебя поздравляем. Трубку не клади, оставайся на линии. Хорошего вечера, классных выходных. Пока-пока.
4: Ну и давай напомним, что всю вот эту автомобильную прелесть где можно найти?
3: Конечно,
4: в нашем любимом автомаркете «Навигатор».
3: Да, на Белинского 3. Все, что, кстати, вот антидождь, да, вдруг вам пригодился резко. Вы приезжаете в автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. И помимо антидождя, все, что для детейлинга, под категорию детейлинг подходит, вы тоже там сможете найти. И коврики в том числе. Никто не уйдет без покупки. Все необходимое для вашего автомобиля в одном месте. Автомаркет «Навигатор», Белинского 3. Всегда правильный маршрут.
2: Boom!

0: Какие там мечты-то исполняются,
1: вообще
0: Никита?
1: Никаких.
0: Расскажи серьезно.
1: Да, партнер рубрики «Проверки на дорогах» на Красноярск ФМ о маркет, магазин любимых покупок «Эль-Сити».
0: А вот теперь, значит, смотрите, ситуация на дорогах Красноярска. Я зашел, значит, в карты и вижу там цифру 9, но есть ощущение, что она не соответствует действительности.
1: Там
0: как будто бы там 700. Да.
1: По ощущениям, знаешь.
0: Ну да. Ну, типа, ну все стоит. Ну а что я скажу?
1: Абсолютно.
0: Причем, знаешь, есть ощущение, что из-за больших луж еще и огромное количество ДТП образовалось, потому что, глядя на карту, я вот наблюдаю сейчас на правом берегу 3 ДТП, на левом 3, и на Николаевском мосту еще ДТП.
1: Кстати, вот если посмотреть на Ленина, ну, то там от Каратанова вот начинается красная полоса, потом так, ты мимо Агропрома проезжаешь в сторону Копыловского моста, по нему Гаденко, ГорДК, проезжаешь, высотная пробка, и только после, где-то на Тотмина, вот в районе кольца, в районе Калинина пробка заканчивается, если вот так вот прямую линию по карте провести.
0: Короче, мы не будем рассказывать прям конкретно, где пробки, просто все стоит. Имейте в виду, из-за погоды и дорожные условия, ну, такие, и пробки, и лужи большие. Да, кстати, большие лужи. Обращайте внимание, что у нас же весной всегда асфальт уходит.
1: Да.
0: И под лужей может быть яма. Поэтому реально, ребят, не гоняйте, пожалуйста, чтобы потом не плакать, что ваши шины вдруг разорвались об какую-то вот яму.
1: Подвески, гидроудары, потерянные номера, вам это не надо. Вот и все. Чуть-чуть, если планировали выехать пораньше, то все-таки лучше подождать и потом уже добраться по более комфортной дорожной обстановке. 9 баллов от Яндекса. Вам удачи в пути и терпения в пробках.
2: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Информация на правах рекламы.
4: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3 по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
7: А папа?
6: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
7: И как же быть?
6: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Здорово, Будунай.
3: Добрый вечер.
4: Здорово.
3: Здравствуйте. Вот буквально позавчера я работал на выпускном и уже схожу с теплохода. Так. И очень много выпускников гуляет. Я смотрю, значит, идет парень в костюме из Assassin's Creed.
4: О, нифига. Вот.
3: Но он такой, знаешь, простенький, но тем не менее.
4: Ну, все равно.
3: Так вот, почему...
4: Некий косплеер, получается.
3: Получается, что так, да. Тут 4 атлета довольно популярной компании с быками. Ага. Побили мировой рекорд, повторив прыжок веры из Assassin's Creed.
4: Да ладно?
3: Да, значит,
4: прям в сток сена?
3: Они, смотри, прыгали в полной экипировке ассасина. Так. Со скалы в воду, так. Затем с пиратского корабля на мат, затем в песок с крана. Угу. И челлендж закончился настоящим прыжком веры с 18-метровой вышки в сток сена без страховки.
4: Все живы?
3: Да, да, все хорошо. Предыдущий рекорд составлял 17 метров. Вот на метр они рекорд побили.
4: Обалдеть.
3: Обновили, так сказать, освежили.
4: Ну, просто крейзи какие-то.
3: Вот, пожалуйста.
4: Я бы не встал бы после такого.
3: Ну, нет, значит, тренировались, конечно.
4: Ну, возможно. Возможно, некие тренировки у них были.
3: Там прыжки из Марио, вот эти вот. Кстати, на Ютубе есть чувак, который показывает прыжки из известных.
4: Да ты что?
3: Да, он там как Соник крутится, еще что-то там прыгает.
4: Но... Кстати, вот на выходные, опять же, чем в такую погоду заниматься, как я и говорил, да, можно
3: спать.
4: Там спать, либо сериалы смотреть.
3: О,
4: смотри.
3: Давай.
4: Смотрю. Подборка лучших сериалов, которые рвут рейтинги прямо сейчас. Так, знаешь, right here, right now.
3: Ну, давай. Горячие причем, пирожочки.
4: Ну, там прям 20 штук, прикинь.
3: А, ну, так,
4: ну, смотри, «Каштановый человечек», второй сезон.
3: Это надо вот выделить время.
4: Вот, значит, сериал под названием «Ради всего человечества».
3: Угу.
4: Причем там 5-й сезон уже.
3: Ничего.
4: «Паук Нуар», про который мы сказали, что он вышел. Я посмотрел первые 2 серии, причем посмотрел именно в ЧБ.
3: Так.
4: А там есть реально 2 разные версии. ЧБ, есть цветная и черно-белая. Слушай, ну это круто. Кейдж прям хорош.
3: Именно надо в...
4: И снято клево.
3: Нуарная
4: прям
3: версия,
4: да? Ну, я не знаю, я цветную просто не стал даже смотреть. Я специально вот начал смотреть.
3: Ну, это же задумано так было.
4: Да, но если что, есть и в цветном. «Эйфория», третий сезон выходит.
3: Как-то
4: вот,
3: мимо меня вообще прошла.
4: Кому-то нравится. Причем
3: пожалуйста,
4: рейтинг
3: конечно.
4: Этого сериала хороший.
3: Ну,
4: «Бухта вдов», комедийный хоррор про проклятый городок с мистикой и странными событиями.
3: Читал про такое, да.
4: Вот «Извне», там уже 4-й сезон. «Грызня», второй сезон вышел, между прочим, если кто-то... А это сериал, который я советую вообще с удовольствием. Первый сезон классный очень. «Городок». Это, знаешь, очень странные дела, но только в доме престарелых. Мы о нем уже вот рассказывали тоже недавно. Ну, 5-й сезон «Пацанов», естественно. «Легенды», сезон первый выходит. Значит, это криминальный триллер про британских агентов под прикрытием в 90-х.
3: Не слышал даже.
4: Вот я даже не слышал. «Ранчо Даттонов», это спин-офф «Йеллоустоуна», между прочим. Тоже «Йеллоустоун» очень популярный сериал. «Получеловек», такая вот психологическая драма про токсичные отношения двух братьев, длиной в 40 лет причем. Он у меня лежит, кстати, в закладках, потому что отзывы тоже хорошие. Да. Сериал. Да. «Соперники». Ну, там тоже какая-то вот грызня некая. Ну, там
3: драма.
4: Второй сезон, да. «Вне кампуса». Это про хоккей, про студенческую жизнь, про вечеринки, про романтику.
3: Да, и мне там... попадался тоже.
4: И там тоже рейтинги, причем выше 8-ки, но что тоже очень даже хорошо. «Суперглупцы», южнокорейская фантастическая комедия про людей со сверхспособностями. Это, говорят, короче, такая вот корейская адаптация «Пацанов». Ну, без такой жести сильной, но тоже поговаривают, что очень даже неплохо.
3: «Пацанята».
4: Да, корейские вот эти BTS-ники. «Темный волшебник», документалка про легендарного экстремала Дина Поттера. Я не знаю, кто это, но рейтинг 8,6, как будто бы нифига себе. «Заветы» — это продолжение рассказа «Служанки» про женщин, пытающихся разрушить систему Гилеада.
3: Нифига себе.
4: Я даже не... Ой, это надо жене моей скидывать. Сериал, который я хочу посмотреть, причем в озвучке Кубика, «У Марго проблемы с деньгами». Это такая комедия про молодую мать, которая идет на некий вот портал для взрослых ради выживания и зарабатывания бабла. «Друзья и соседи», первый сезон, шедевр.

0: Классный вообще сериал. Второй сезон тоже уже идет. И «Звездные войны», «Дарт Мол», «Повелитель теней».
1: Ну, это же анимационный, по-моему.
0: Да,
1: да?
0: Но это «Звездные войны». И про Дарт Мола, очень прикольный персонаж.
1: Кстати, вот там, где мы с тобой смотрим фильмы, я листал, и там, по-моему, документальный есть, называется «Великобритания с Винни Джонсом». Меня вот это заинтриговало.
0: Это из той же серии, которая про Варди. Вот там тоже неизданная Великобритания, и первая была про Варди, а сейчас про Винни Джонса.
1: А, вот это.
0: Вот посмотри сначала про Варди.
1: Ну, естественно.
0: Очень круто.
1: Red Bull надо взять и...
0: Нет, там про другой напиток.
1: А, там про другой? Ну, в его жизни много разных напитков было. Отдохнем немножечко и вернемся.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Красноярск-ФМ».
3: Здравствуйте. Количество пострадавших в ДТП с автобусом на улице Партизана Железняка в Красноярске увеличилось до 9 человек. Об этом сообщают НГС-24 со ссылкой на Краевой Минздрав. Авария произошла сегодня утром. Водитель легкового автомобиля при перестроении не уступил дорогу автобусу номер 60. После столкновения маршрутку отбросило в опору освещения. 7 пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще 2 доставили в БСМП. 1 женщину после осмотра отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Прокуратура уже опубликовала видео из салона автобуса, попавшего в аварию. Об этом сообщают НГС-24. Частные компании получили возможность закупать крупнокалиберное оружие и технические средства для защиты от беспилотников. Среди разрешенного для закупки оборудования – зенитная артиллерия, автомобильный транспорт, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы, пишет РБК. Издание уточняет, что такие решения приняты для оперативного обеспечения мобильных огневых групп. Минздрав предложил сократить количество оплачиваемых больничных дней для пациентов, которых признают нетрудоспособными, от 4 раз за полгода. Им будут выдавать больничные всего на 3, затем направлять на врачебную комиссию. Продлить смогут только по ее решению. Исключение составляют уход за больными членами семьи, беременность, соцзначимые заболевания и лечение в стационаре. Об этом пишет НГС-24. Российские потребители переходят с огурцов и томатов на капусту и картофель. По итогам первого квартала продажи сладкого перца упали на 11%, огурцов на 9%, томатов на 3%. Покупатели стали чаще отказываться от более дорогих сезонных овощей в пользу бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Эксперты связывают это в том числе с замедлением роста реальных доходов, пишет «Коммерсант». Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила разрешить официально работать детям с 12 лет. По ее словам, об этом просят сами дети. Начиная с 12 лет, они все хотят работать летом. Сейчас трудовой договор можно заключать только с 14 лет, пишет Борус. И о валюте доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра, в субботу, 30 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь, возможен туман. Ветер от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск-ФМ.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 14. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте. Еще раз напоминаем, что на дорогах ужас вообще. Погода фу. Но вы держитесь.
3: Да. Да. И будьте внимательны на дороге, кстати.
4: Обязательно.
3: Поговорим, значит, о статистике, о местной, кстати, статистике.
4: Так.
3: Тут прошел опрос, да, от некого портала, да, и выяснилось, что для счастливой жизни красноярцам нужно в среднем 273 тысячи рублей в месяц.
4: Ну...
3: Вот, причем летом,
4: удачи вам.
3: Летом прошлого года красноярцы называли сумму в 253, то есть на 20-ку.
4: Инфляция.
3: Я даже спорить ничего не буду. Исследование показало, что мужчинам для счастья нужно в среднем 309.
4: Ого.
3: Ну, на приколы там, на всякие, конечно, надо же своих внутренних детей тоже как-то обеспечивать.
4: Согласен.
3: Вот. Женщинам 240.
4: Да и внешних детей.
3: И
4: тоже.
3: Внешних тоже. У меня внешние дети. Как твои внешние дети? Нормально. Женщинам 240 тысяч.
4: Да.
3: Ну, я бы не сказал, конечно.
4: Ну, там побольше как будто бы.
3: Да.
4: Как будто бы наоборот.
3: Там ноликов как будто бы не хватает. Молодежи до 24 лет достаточно 220.
4: Так.
3: Жителям старше 45 285 тысяч рублей. Вот так.
4: Вопрос только один у меня. Где брать?
3: Это вот в вопросе такого нет, понимаешь? То есть рецепта не прилагается. Причем среди российских городов Красноярск оказался на 4-м месте по уровню счастливого дохода. Впереди Москва, Санкт-Петербург и, внимание, Владивосток.
4: Не, я, ну вот, понимаешь...
3: Владивосток вот, не 2000, короче, там.
4: Смотри, вот, ну, так говорят, да, расходы. Я сейчас, вот, ну, типа, на месяц сколько? 273. Сейчас, подожди. Мне вот просто интересно. Я сейчас зайду в приложение банковское. Посмотреть, удается ли мне жить счастливо. Сколько было потрачено за предыдущий месяц. То есть, вхожу ли я в этот самый великолепный процент, вот этот непонятный. А там же не... А где это? Как это смотрится?
3: А там в расходах.
4: Я забыл.
3: Я туда не захожу.
4: Я туда не захожу.
3: Чтобы не расстраиваться.
4: Плакать охота.
3: Нет, ну, кстати, смотри, у кого-то же, ну, в подавляющем большинстве, что в месяц 273 далеко не у всех.
4: Ну, будем, конечно.
3: Вот. И это не значит, что ты несчастливый человек.
4: Ну, тоже верно.
3: Вот. Возможно, кто-то ищет другие, скажем так, источники счастья для себя.
4: Ага.
3: Вот. Но понятно, что деньги как инструмент — это незаменимая штука. Тут уж, я думаю, никто не будет спорить.
4: Согласен.
3: Вот. Так что...
4: Как будто бы без них вот не получается.
3: Вот. Ну, и давайте сгладим милотой. Тут девушка подарила своему коту сломанный ноутбук, чтобы он рядом с ней работал и не мешал на созвонах. Потому что он на ее ноутбук лезет.
4: А он прям работает, да?
3: Да, а он прям вот к ней на ноутбук ложится, на клавиатуру.
4: Нет, мать, у тебя неправильная таблица Excel, дай переделаю.
3: Да, вот она ему сломанный купила, поставила, и он на нем лежит рядом с ней. Вот, поэтому интересно. По 12 часов в день она, видимо, работает удаленно. И вот он вместе с ней тусуется на этом втором ноутбуке рядышком по соседству.
4: Молодец. Вот.
3: Вопросы какие? Вопросов нет. Никаких. И немного полезной информации на правах рекламы. Вот, допустим, да, смоделируем ситуацию. Нужно срочно отправить документы или какую-то небольшую деталь, посылку из Новосибирска, скажем, в Красноярск.
4: Угу.
3: И ждать несколько дней нет времени. Вот, нету. Надо прямо сейчас, прямо срочно. Доставка есть сверхбыстрая. Ну, как сверхбыстрая? Ну, за одну ночь это сверхбыстрая.
4: Ну, это очень быстро.
3: Вот. Причем груз до 5 килограммов прибывает в город уже к утру. И цена такой отправки может составлять всего 1200 рублей. Хм. И все это вам может предоставить компания Сивол. Подробности и рассчитать стоимость можно на сайте sivol.ru либо по телефону 8 800 600 ровно 98 80.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Долина. Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
1: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-76-96.
3: Легендарный пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Здесь налево или направо. Навигатор.
9: 6 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» Никита Неделин.
10: И Роман Бутанаев.
9: Мы стараемся разгонять, ну, поймите тоже нас.
10: Слушай, ну, мало ли вдруг сейчас нас слушают люди, которые собираются на первое свидание.
9: Так.
10: И, возможно, оно у них даже
9: сегодня.
10: В пробке
9: где-то стоят уже, ждут, едут. Да.
10: Ну вот, короче, рассказывают тут сексологи.
9: Так.
10: О том, что вот если немножко самоудовлетвориться перед первым свиданием.
9: Понятно.
10: То это повышает шанс найти настоящую любовь.
9: То есть ты идешь разряженным.
10: Угу.
9: Вот. На свидание, и то есть у тебя, возможно, нету просто какого-то вот посыла, не знаю.
10: Возможно. Я, смотри.
9: Как вот, это объясняется?
10: Короче, как это, вот, объяснение. Значит, говорят, что вообще большинство людей стрессует перед первой встречей, да, а некоторые пьют алкоголь, чтобы успокоиться. А сексологи считают, что лучше вот самоудовлетвориться.
9: Так.
10: Почему? Значит, после этого процесса ваша нервная система успокаивается.
9: Угу.
10: Уровень стресса падает. И кринжа на встрече становится меньше.
9: Ну, отчасти,
10: типа,
9: да.
10: Типа никаких запинок, неуместных смешков и так далее. Типа, чтобы уже... А потому что ты уже все, ты уже расслаблен. Также уходит напряжение, связанное с сексуальным подтекстом.
9: Ну, да.
10: Вы сможете нормально слушать и задавать осмысленные вопросы, а не мысленно раздевать собеседника.
9: Mm-hmm.
10: И третье, говорит, выпустив пар заранее, вы будете более трезво оценивать собеседника и не примете решения, о которых потом можете пожалеть.
9: А если еще и покакать, сходить?
10: Хо-хо! Так это, ну, это вообще это база.
9: Это вообще лютая комбо перед важными событиями.
10: Ну, короче, как будто бы совет прям рабочий.
9: Мне кажется, да.
10: Тогда и свидание может пройти вкусно.
9: Так это можно вообще перед любым важным событием использовать. Ты тоже будешь расслаблен, правильно? У тебя выброс гормонов.
10: Об этом еще «Волки с Уолл-стрит» говорили.
9: И не единожды.
10: Есть такой фильм.
9: Да.
10: Да,
9: Ники.
10: А вот, ну, кстати, вот про вкусное свидание. А где его можно провести?
9: Ну,
10: знаем, например... мы одно местечко.
9: Да.
10: Значит,
9: если вас кто-то повез в лес, не переживайте, да, девчат.
10: Не все
9: нормально.
10: Так плохо.
9: Да, все хорошо.
10: А может быть, даже очень хорошо. Тут информация на правах рекламы и наши личные рекомендации. Значит, есть в неком лесу, вот в этом городке, одно место на Клиентского 2Б, кафе «Роща». Но вот сегодня к нам оттуда приехал шашлык из филе куриного.
9: Темном лесу.
10: Также фирменный салат «Роща».
9: Да, так называется.
10: Это вот вообще пушка-бомба. Я все это съел.
9: Он не с деревьями, кстати. Он вкусный.
10: Я все это съел.
9: Лепешка. Ну, там базовый вот этот набор, который великолепный, который все вместе складываешь, и тебе хорошо.
10: Это все великолепно. Есть только один минус. Я теперь очень сильно хочу спать.
9: А это всегда так?
10: Ну, потому что, ну, а там остановиться не могу. Остановиться.
9: Это побочный эффект
10: вкусной еды. Я бы съел бы порцию Никиты, но он убегал от меня вместе с ним. Ел на ходу.
9: Дождь.
10: Да. Вот, поэтому, если вы хотите так же, как и мы, очень вкусно питаться, то, пожалуйста, вот на Клиентского 2Б, кафе «Роща». Сайт у них кафероща.рф.
9: Есть еще телефон, да, 989-1001. Заказывайте куда бы то ни было, либо же самовывозом, ну, либо приезжайте на Клиентского 2Б и вкусно поешьте там. ИП Рахмелевич, Евгений Вячеславович, ОГРН 307-246-303-8012.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас.
5: Котельниково 11.
4: Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
10: Чувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
11: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
13: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Да, сейчас есть у нас пока что вопрос онлайн. Это Chevrolet Orlando второго поколения, спрашивает у нас радиослушатель. Из США хочет его привезти, судя по всему. 1.4 двигатель.
3: Ну, почему бы и нет? Вот я тебе так скажу. То есть, если мы вообще, в принципе, Orlando будем осматривать как автомобиль функциональный, то у него есть чем похвастаться. И по большому счету, за свои деньги, когда он только-только появился, ну, например, там где-нибудь год 16-й, вот мы катались на нем постоянно, я скажу так, просторный вместительный салон, вполне адекватное качество, да, пластика много, ну, камон, ребята, он стоил недорого. Что касается нового поколения, которое до 23-го года выпускалось, единственное, что меня смущает, это моторы 1.4. Да, они в городских условиях норм, он стал выглядеть очень похоже на Citroёn с фарами от Chevrolet Malibu. Но при этом сохранил все же тему по салона, также трансформируемо, но, к сожалению, не добавил во вместимости там того же багажника. Это раз. Второе. Наоборот, убавил в плане объема двигателя. Чуть интереснее стал по материалам и опционалу, но зато в нем есть возможность реально разместить людей, там, достаточно большую семью и перевозить, по-моему, в трех рядах аж прям. Поэтому, если везете, везите. Но знаете, это чисто городская тема. По трассе будет мало. Что еще?
4: Да, и еще у нас есть вопрос по поводу Toyota Race. Вообще, насколько сейчас актуальный автомобиль хочет взять, приобрести девушка? Вот, как первую машину.
3: А опять же, откуда эта машина? Вот это вопрос такой.
4: Правый руль.
3: Открытый. Ну, понятно, да, что правый руль. Эти машины чисто с правым рулем и ходили. Он похож, знаешь, внешне на эти, на Сузуки вообще. То есть, такое ощущение, что они там в этот момент бодались с Сузуками. Но у Toyota было выигрышнее то, что у нее на этой теме, как на старых Сузуках, были полноприводные версии, пусть и маломощные, с 98-сильным мотором. И, кстати, он литровый, если что. Вот. А максимум там, по-моему, 1.2 были доступны варианты. По городу периодически вижу такие машины. Опять же, это городской кроссовер с возможностью припарковаться во дворе, но без особой проходимости, вполне очень такой адекватный по качеству, по цене, но вот пахивает прям вот этими вот отголосками японской битвы Гранд Вита, вернее, Витар против тойотовского продукта. Еще могу похвалить за то, что несмотря на достаточно маленькие размеры самого автомобиля, он вполне просторный внутри, сзади чуть больше, чем косметичка. Среднестатистический багажник для таких автомобилей. Вполне конкурентен он с корейцами в этом сегменте. Жаль, только двигатель малообъемный и не знаю, насколько ремонтопригодный. Вот только здесь могу сетовать. Не сталкивался пока еще. Вполне адекватно. Если с правым рулем нас ничего не смущает, и мы не выезжаем на трассу, чисто в городе ездим, там, знаешь, хоть и посередине его поставь. Поэтому одобрямс. Спасибо большое за внимание. Удачи всем. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама. Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
5: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
6: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: А, правда, пока только в виде значка на телефоне. Ну, то есть у вас вместо LTE будет написано 5G, а будет все то же самое. Вот, у операторов...
1: Опять шильдики переклеивают.
0: Да, да. У операторов еще нет оборудования для работы в выведенном диапазоне в этом. Поэтому скорость интернета останется прежней.
1: Я предлагаю, надо идти дальше.
0: Но подожди, вот для некоторых же это как эффект плацебо будет.
1: Да, все-таки нифига как быстро
0: работает вообще.
1: Я вообще предлагаю всем управляющим компаниям на лифтах написать «телепортация».
0: Интересно,
1: типа, конечно. Ну, пока что вот оборудования нет, но...
0: Ну, пока нет, пока технология такая чуть-чуть устаревшая.
1: Да, пока, ну, упрощен, но все будет.
0: Но главное, вы теперь не на лифте едете, вы телепортируетесь.
1: Вы телепортируетесь.
0: Интересно, конечно.
1: Прикинь, некоторые, нифига, как быстро, еще интернет.
0: Вау. Слушай, а вот еще, вот, ну, к зумерам тут сейчас история.
1: Давай.
0: Говорят, ну, вот, чисто статистика, зумеры в России начали лысеть, причем с 18 лет уже. А все из-за чего?
1: Жизнь тяжелая.
0: Из-за стресса, недосыпа и нехватки витаминов.
1: Так а кто им мешает дополучать витамины?
0: Ну, я не знаю. Говорят, причем первые признаки облысения все чаще появляются в возрасте от 18 до 25.
1: Так это может быть связано с какими-то, не знаю, внешними факторами. Наследственностью еще чем-то.
0: А говорят, после 30 процесса резко ускоряется. Причем шампуни и народные методы бесполезны.
1: Шампуры.
0: Врачи советуют сразу. Заметили только признаки вот этого вот озера в лесу.
1: Так.
0: Сразу бегом к трихологу. Решать проблему.
1: Чтобы на корню.
0: Да.
1: Как раз-таки.
0: Был волос вот тот самый. Угу. Вот. А иначе потом это, стамбульские у вас будут выходные.
1: Пересадка в Стамбуле.
0: Через Москву. Да.
1: Не, ну это грустно. Хотя кому-то, возможно, даже пойдет без волос.
0: А вот ты говоришь, вот кому-то пойдет. Вот вспомни Зидана волосатого. Ты видел волосатого Зидана?
1: Да, мне 36 лет, я видел волосатого.
0: И вот потом лысого.
1: Ну нет, лысый, конечно, он его прайм, скажем
0: фактурнее.
1: Так.
0: Фактурнее.
1: Вот я не
0: видел. Хотя золотой мяч он получал, когда
1: волосами.
0: Был волосатый в составе Ювентуса.
1: Кого еще не могу представить волосатого? Ну,
0: Роберто Карлос.
1: Никогда не видел волосатого.
0: Он был еще волосатый?
1: Вообще непонятно. Не
0: ладно, подожди, ну Зубастик Рональдо, ну сейчас
1: волосатый. Ну не целиком там, понятно.
0: Ну там чуб, вот этот чуб шикарный.
1: Да. А кто еще? Да, я не видел. Ну, Гвардиолу волосатым я видел.
0: Я видел Антонио Конте лысого и потом с волосами. Там наоборот чуть-чуть получилось.
1: А вот если бы Гвардиола был волосатый, он бы так не расцарапал бы себе голову.
0: А это
1: там было бы не так видно.
0: Сейчас люди думают, вы что там на тарабарском говорите?
1: Да, нет, нормально все. Ну, кого еще вот лысым? Вот Вина Дизеля ты видел волосатым?
0: Нет.
1: Вот. Дуэйна Джонсона ты видел волосатым?
0: Нет.
1: Кого еще?
0: Джейсона Стэтэма.
1: Волосатым? Ну, прям волосатым, ну, наверное, нет.
0: Хм. Он был волосатым.
1: Ну, 100%.
0: Ну, когда-то. Когда родился.
1: Факт.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. С 1 июня пользоваться мобильным телефоном у заправки вне автомобиля запретят. Как сообщила адвокат Ирина Гребнева, это связано с новыми противопожарными требованиями МЧС. Случайная искра может привести к возгоранию. За нарушение водителю грозит отказ в обслуживании и даже внесение в черные списки АЗС. Об этом пишет Борус. Краевые депутаты приняли поправки о штрафах для самокатчиков. Изменения одобрили в первом чтении. Согласно им, наказать могут не только самокатчиков, но и сервисы кикшеринга. За езду в запрещенных зонах или неправильную парковку водителям может грозить штраф до 4000 рублей. Отдельные санкции за превышение скорости, брошенные самокаты на тротуарах или у подъездов. Для компаний суммы значительно выше – до 60 тысяч, а при повторном нарушении – до 150, пишет Енисей. В Красноярске коммерсантам запретили выкупать земельные участки за 15% от кадастровой стоимости. Поправки в земельное законодательство приняли 28 мая на сессии Заксобрания края. Ранее предприниматели могли арендовать землю под небольшие объекты, а затем выкупить ее с 85% скидкой. Власти нашли много таких случаев, когда участки уходили за копейки. Теперь платить придется полную стоимость. Об этом пишут НГС-24. В России начали массово появляться ряженые ветераны СВО. Такую тревогу бьют в общественной палате. Фонды, НКО и частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. В итоге с помощью таких наград липовые ветераны втираются в доверие, приходят в школы и даже организуют сборы на гуманитарку. Об этом пишет Борус. Следующие 5 лет с высокой вероятностью станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, вероятность того, что хотя бы один год побьет рекорд 2024 года, составляет 86%. Ученые прогнозируют, что среднегодовая температура на планете будет превышать доиндустриальный уровень почти на 1,5-2 градуса, пишет Борус. И о валюте: доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Слышишь шаги, идет дождь.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 14. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Разве лисы бывают домашними?
4: Что едят хамелеоны?
3: Сурикаты – это кто?
4: Почему генета пятнистая?
3: Почему ежик не колется?
4: Почему игрунки такие маленькие?
5: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
6: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
7: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
8: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
9: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
10: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
11: Улица Сивол, по городу 125 240 023 886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь» авиаторов 19. 0+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Слушай, интересная история. Вот опять же, тут одна вакансия появилась. И она прям поразила просто всех.
3: Чем?
4: Чтобы ты понимал, вакансия набрала 59 миллионов просмотров.
3: Ну, это что-то хорошее.
4: Вакансия пастуха. Да, прикинь. Вот, 59 миллионов китайских работников посмотрели вакансию. Причем объявление о поиске вот разместил владелец фермы в Китае. И вот оно стало вирусным, набрало вот такие просмотры. Значит, вот этот владелец разместил в соцсетях объявление о поиске двух пастухов в конце апреля.
3: Так.
4: Он искал предпочтительно семейную пару для выпаса 3000 овец на площади 2000 гектар в летнее время. Зимой работникам следовало просто кормить животных и убираться в помещении. Причем ферма расположена в регионе Внутренняя Монголия, где в зимние месяцы температура может опускаться до минус 30 градусов, между прочим. Также работать предстояло в условиях изоляции. То есть, по словам автора вот этого объявления, работники могли не увидеть людей целый год.
3: Ну, это прям жесткая вахта.
4: Угу. Вот, объявление сопровождалось рекламным роликом с овцами, резвящимися на зеленых пастбищах. Ну, такое, забавно.
3: Ну, для интровертов.
4: И вот смотри, несмотря на суровые условия работы, вот это объявление вызвало огромный резонанс в сетях. Значит, владелец рассказал, что получил около 700 откликов буквально за первые два дня. Прикинь. Причем большинство поступало не от сельхозработников, а от фабричных рабочих и белых воротничков, измученных офисной рутиной.
3: Ну, они просто хотят вырваться вот куда-то на волю.
4: Вот, причем в Китае распространен график, который называется 996. Это работа с 9 утра до 9 вечера и 6 дней в неделю.
3: А потом 9 дней отмечают после такой работы.
4: Вот, и многие работники сравнивают такую жизнь, собственно, с крысиными бегами. И жалуются, что нагрузка слишком высокая, и они не могут выносить ее. В итоге, вот, собственно, из-за этого и, судя по всему, такой ажиотаж. Но, в конце концов, вот этот мужчина, значит, автор объявления, нанял 4 пастухов. Это 2 семейные пары. У него также остался список из более чем 40 возможных кандидатов. И он отметил, что будет проводить отбор. Прикинь.
3: Вот это...
4: Но при этом, знаешь, что сказал? Говорит, я не планирую рассматривать кандидатуры одиноких людей и молодых граждан.
3: Ну, у него тоже есть свои принципы, да. Так что это нормально.
4: Ну, одиноких, понятно, человек там с ума сойдет.
3: Ну,
4: одному
3: да.
4: Столько пробыть.
3: Вот.
4: А молодежь, возможно, не все умеет. И не на все готово.
3: Либо же может сорваться просто там через неделю такие, нет, это не мое, я хочу там тиктоки снимать.
4: Ну, это, конечно, интересно.
3: Нет, ну, с другой стороны, работа, она везде работа.
4: Да.
3: Так что абсолютно, абсолютно нормально.
4: Ну, и смотри, поработали, после того, как поработали, нужно что сделать?
3: Перекусить, конечно.
4: Перекусить. Смотри, опять же, некие споры тут возникли.
3: У грибов?
4: Конечно. Вот, пицца, значит, для приготовления которой вот используется слоеное тесто, которое применяется в выпечке круассанов. Вот как ты на такое смотришь?
3: Слушай, ну если, вот давай будем честными, пиццу, которую нам в детстве дома делали, из всего, что было, из теста, которое было.
4: Да.
3: И все, какие вообще
4: проблемы?
3: Ну это
4: проблемы? Было хорошо.
3: Это же вкусно.
4: Вот эта пицца и вторая в школьной столовой.
3: Да, круглая вот эта.
4: Вот эта.
3: Это вообще.
4: Которая кетчупа больше, чем на остальном.
3: Они оранжевые вот такие вот, да.
4: Ну, собственно, люди вот рассуждают, говорят, вот эта пицца-круассан, непонятно, говорят, глупость какая-то.
3: А что такого-то? Ну, блин.
4: А по мне так нормально, мягкое такое, получается, тесто хорошее такое.
3: Ну, то есть, не надо рассматривать тогда это прям вот как какую-то каноничную
4: пиццу.
3: При этом
4: про начинку не издевались, там прям, вот знаешь, стандартный такой пепперони вот такое.
3: Вообще пофигу, вообще залетело бы только так, только дай.
4: Но! Вот чтобы еще залетело, и залетело к нам сегодня, собственно, с удовольствием, да, информация на правах рекламы и наши рекомендации, значит, шашлык из филе курицы.
3: Курица сначала залетела в рощу, дальше оно перекочевало уже в тандыр.
4: И потом досталось
3: нам. Отправилось к нам.
4: А еще и фирменный салат рощу. Ну, это, господи, это было превосходно.
3: И плюс все вот эти базовые штучки, классные соусы, вкуснейшая лепешка, лучок. Лук, вот лук, это вот невероятно круто.
4: От всех вас лук.
3: Сильное заявление.
4: Да.
3: Поэтому, если хотите вкусно поесть, кафе «Роща», Киренского 2Б, приезжайте. Но сейчас лучше, наверное, все-таки ехать
4: заказывать.
3: Тяжеловато. Да, но если вы где-то живете рядом, то почему бы и нет. Тем более, можно, например, позвонить 989-1001 или зайти на сайт кафероща.рф, заказать самовывоз, заехали, забрали, вкусно поужинали. Либо же заказать доставку, супы, салаты, закуски, плюс все мясное и овощное из тандыра к вам приедет. И ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович, ОГРН 307-246-303-8012. Информация на правах рекламы и наши личные искренние рекомендации.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
4: Представляем большой кроссовер Geely Akavango. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
5: Для семьи.
4: Для кого нужен его огромный багажник?
5: Для семьи.
4: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Akavango. Больше для семьи. Официальный дилер Geely в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-85-50.
7: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Продолжайте движение. Навигатор.
13: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
14: И Рома Бутуная.
13: Здравствуйте.
14: Здорово.
13: Тут на Ютубе нашли новый способ воровать контент.
14: Это как?
13: Закидывают, значит, книгу в нейросеть. Да. Она ее озвучивает. Ну? И идет, вставляют в видео. То есть там 13 часов всякого нейромусора. Нифига. Например, себе. Там что-то происходит, вот как с бананами, с клубничками, с, ага, вот этим вот всем. И, собственно, так уже 82 тысячи людей послушали роман популярного автора в пиратской версии. Воу. Голос другой, текст чуть-чуть переписали. И система проверки, вот контент ID, уже говорит, что все нормально, все хорошо. И не предъявляет за авторские права. Это же кража интеллектуальной собственности.
14: Ну да.
13: Человек писал книгу, извините. Чтобы ее озвучить, нужно получить разрешение. Поэтому не надо вот так вот в наглую-то пиратить.
14: Ну, это некрасиво, как минимум.
13: Ну вот. Но опять же, про нейроночки тут расскажу. Перед свадьбой парень скормил одной нейросети 12 лет переписки с будущей женой.
14: Угу.
13: И выяснил, что чаще всего они отправляют друг другу смайлик плача и злое лицо. Вот красное. Он написал, говорит, мне хана.
14: Такие абьюзивные отношения получаются.
13: Ну, получается, что да.
14: А знаешь, вот где еще немножко абьюзивного произошло? На Гавайях, значит, одна пара.
13: На Гавайях.
14: Вот, ну, отдыхали все спокойненько, купались, значит.
13: Так.
14: И вдруг на них напала тигровая акула.
13: Опа.
14: Да. Но, видишь, тут вот непонятно, как бы, кто оказался жертвой, потому что они вдвоем, защита, знаете, вот жених с невестой, они отбились от акулы кулаками. Отфигарили ее, прикинь.
13: А акула просто, ну, на солнышко, возможно, вылезла.
14: А она в шоке была от такого. Прикинь.
13: Ну, я бы на месте акулы бы, конечно, офигел.
14: Слушай, я, ну, честно говоря, я вот, ну, слабо, и я не хочу даже представлять такой ситуации. Прикинь, ты реально, ты видишь, как на тебя плывет акула.
13: Не хотел бы я
14: оказаться. Я бы не хотел бы. Зато я не езжу в Египет.
13: Зато прикинь, какая классная история.
14: Да? Ну, да.
13: Когда вот рассказали, что ты, типа, подрался с акулой, и кто-то такой, почему он, а не я? Мне же там тоже в Египет собирались, так что нормально.
14: Интересная, конечно, ситуация.
13: Еще одна интересная ситуация, буквально две строчки. В Китае там есть беспилотное метро.
14: Ага.
13: Так вот, там посадили фейкового машиниста для спокойствия пассажиров. Он просто сидит, да, и люди перестали бояться заходить в поезд.
14: А-а-а.
13: Они видят, ну, есть машинист, все нормально, ну, да, все хорошо, поэтому... Вот, поехал один машинист тоже в Китай. Может, он.
14: Интересно.
13: Может, это он. Не знаю. Вот. Но вот ты бы как отнесся, если ты заходишь, например, в поезд или в поезд метро, а машиниста не видишь?
14: Да ну я же понимаю, что все автоматизировано. Я в целом-то его не вижу.
13: Ну да.
14: Все равно я в вагоне, он где-то там. Я не вижу, а вдруг он там спит все это время.
13: Ну, мы просто правильно едем.
14: Ну?
13: Он знает, когда нажимать, просыпается в нужный
14: да
13: момент.
14: Да там все уже автоматизировано, там все программа знает за него.
13: Ну. Все.
14: Вот и все.
13: Ну, мы надеемся, что они не спят, конечно.
14: Ну да.

0: конца.
1: Продолжайте движение. Навигатор.
2: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
3: Информация на правах рекламы.
4: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
13: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
14: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 47 минут в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Рома Бутуна.
3: Добрый вечер.
4: Очень смешной ролик мы сейчас посмотрели.
3: Очень просто жизненный.
4: Да, как отец объяснил своей дочке, что такое налоги. Там просто на тарелке у дочурки лежит 3 куска ветчины. И батя говорит, вот представь, вот ты заработала 3 ветчины. А налоги — это когда государство взяло и 1 ветчину у тебя забрало. И девочка просто в дикую истерику. Ну вот так вот и работает. Зато реально прям раскидал. Вот лайфхак,
3: да,
4: родители.
3: Прям, пожалуйста, можно сказать, реально на пальцах пока показал.
4: Ну там, конечно, чуть поменьше кусочки, типа, но.
3: Но все равно
4: обидно.
3: Доходчиво.
4: Чуть-чуть бывает,
3: самое главное.
4: Да. Слушай, история есть.
5: Давай.
4: Ну, она причем такая коротенькая, максимально.
3: Ну, зачем нам длинные истории, правильно?
4: Ну, действительно. Слушай, вот ты когда-нибудь проверял старые вещи? Ну, перебираешь периодически?
3: Ну, время от времени, да.
4: Что-то ценное находил?
3: Ценное? Ну, какие-то там купюры мелкие, там, 100 рублей. Uh-huh. Ну, такое вот. Нет такого, что я нашел, там, не знаю, ключи от Феррари, такой, блин, забыл.
4: А вот в Великобритании женщина чердак перебирала,
3: uh-huh,
4: обнаружила забытую на 30 лет книгу о Гарри Поттере.
3: Так.
4: Да, ну, естественно, что она такая, думает, ну, старый же древний экземпляр получается, да?
3: Издательство «Росман».
4: Выставила на аукцион. Оказалось, что она нашла первое издание «Гарри Поттера и философского камня» 97-го года.
3: Ого.
4: Прикинь. Которое изначально стоило всего 4,99 фунта. Ну, то есть там буквально 400 рублей, если вот по нынешнему курсу считать. В итоге, вот как ты думаешь, за сколько ушла данная книга?
3: Ну, я думаю, X10 она точно набрала.
4: Нет.
3: Нет? Больше?
4: Больше.
3: Ну, 1000 за 5.
4: Нет, 15 тысяч фунтов.
3: Офигеть.
4: Прикинь.
3: Хорошо состарилась.
4: Очень даже.
3: Интересно.
4: Если у кого-то есть что-то старое, переберите на всякий случай.
3: У меня вот как раз-таки был томик Гарри Поттера от того самого
4: издательства. Томик «Иджерик».
3: «Иджерик», да. Издательство «Росман», кстати, которое достаточно высоко ценится.
4: Ага.
3: Вот. Из-за обложек, возможно, там что-то всего. И вот я тут нашему коллеге отдал несколько лет назад. Да.
4: А он ее, прикинь, потом продал. Задорого.
3: Да и ладно. Я не расстраиваюсь. Ну, я зато шоколадку съем.
4: Тоже неплохо.
3: Тут, смотри, выяснилось, что 30% россиян, судя по опросу, готовы пересадить свой мозг в молодое тело, чтобы жить дольше. А каждый второй вообще согласился бы на клонирование.
4: Вот, выбирая между молодым телом, ну, там вопрос тогда, а есть выбор тела? Вот если бы еще был бы выбор тела, я, ну, может быть, и да. А вот клонирование прям интересно. Ну, только вот, чтобы твое сознание туда, вот, в твое же тело переселили. Вот, в твое же молодое тело.
3: Ну, то есть, взяли твой мозг и переселили вот в другое тело с твоим же сознанием.
4: Да. Вот это хорошо.
3: Что-то знакомое. Вольфенштейн, Нью Колоссус. Вот там вот такое было. Я прошел недавно. Это один в один вообще.
4: Не, ну это, ну правда, я из тех, кто все-таки, ну, действительно хотел бы жить подольше. Потому что все-таки интересно, что будет дальше.
3: Ну, насколько подольше, опять же?
4: Ну, не знаю, ну, там, 200.
3: Да 200 лет,
4: мало.
3: Это не прям подольше.
4: Ну, ладно, 500.
3: Ну, вот это уже что-то.
4: О.
3: Да. Чтобы хотя бы посмотреть, что будет происходить. 500 лет, это, ну, полвека, это,
4: ну,
3: достойно, да. А так, 200 лет, мне кажется, это не особо такой сейчас большой период. Ну, по человеческим меркам, конечно, большой период. Это 2 жизни, можно сказать.
4: Угу.
3: Вот, даже побольше. Вот, а 500, это уже...
4: А вот если бы у тебя был бы выбор, знаешь, вот 5 разных жизней или одна, но вот на 500 лет?
3: Наверное, 5 разных, слушай.
4: Ну, да.
3: Можно было просто выбрать...
4: А подожди, они вот 5 разных случайно.
3: Ну...
4: То есть одну жизнь ты мог прожить камнем.
3: Ну... Хорошо, ладно, полежал бы хоть подольше. А потом тебя пнули, там собака на тебя нагадила.
4: Вот, да.
3: Тоже нет.
4: Блин. Вот такие философские мысли у нас в пятницу вечером, когда идет дождь вот с такой погодой, короче.
3: Ну да.
4: Вот
3: прожить.

0: камнем.
1: Не, не хотелось.
0: Ты кому-нибудь в лобовуху отлететь можешь, прикинь. О, вот да, такая да, вот да. У тебя участь может быть.
1: А там потом человеку в битстоп ехать придется.
0: Неприятно, конечно. Но дальше нет, потому что все, извините. На сегодня заканчиваем. И весна подходит к концу. Да. Очень хочется лета уже, наконец-таки. Мы с вами, кстати, встретимся-то летом уже.
1: Да-да-да.
0: 1 июня, в понедельник. Вам классной пятницы, несмотря на погоду, и шикарных выходных. Пока-пока.
1: Пока.
2: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
6: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
7: Здравствуйте. Красноярск начало подтапливать после сильных дождей. Тротуары и дороги превратились в огромные лужи, подземные переходы ушли под воду. Жители массово жалуются в чат мэра, отправляя кадры затоплений. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до вечера пятницы, а возобновится уже ночью, пишет «Проспект Мира». Россия впервые в истории подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Афганистаном. Документ был подписан 27 мая на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Эксперты отмечают, соглашением Москва, как гарант безопасности союзников в регионе, демонстрирует контроль ситуации, а Кабул опровергает мнение о своей изоляции, пишет Борус. Правительство края предложило разместить инновационный центр «Долина Менделеева» в недостроенном здании на улице Шахтеров в Красноярске. Для этого регион передаст в уставной капитал будущего фонда земельный участок с недостроем площадью около 13 тысяч квадратных метров. Объект готов лишь на 15%. Депутаты Заксобрания уже поддержали это решение, пишет НГС-24. В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, физкультура – не второстепенный предмет, и по ней необходима итоговая аттестация. Например, в виде сдачи норм ГТО или демонстрации навыков в любом виде спорта по выбору. Освободить от экзамена могут при наличии юношеского разряда или регулярных занятий в секции. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае к летней оздоровительной кампании уже подготовили более 92% детских лагерей. Заключение о соответствии нормам получили свыше 770 учреждений. Первые пришкольные лагеря уже начали работу. Всего под контролем Роспотребнадзора в этом сезоне будут находиться 832 организации отдыха, где планируют принять почти 105 тысяч детей. В ведомстве подчеркнули, что безопасность остается приоритетом. Открыться смогут только лагеря из регионального реестра. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте доллар 71.37, евро 83.69. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Это скверная погода.
9: Климат-контроль.
10: На 96.2 FM.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Красноярск.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50. Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боначива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

Melodia. Non-stop. В динамиках мелодия. А как мне нравится она. Нога свинцом, нога сама. Я не сбавляю больный ход.

Вокруг проносятся леса, над головою облака. От музыки мне так легко, готов я ехать далеко. И вот подъехать к дому

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
1: А папа?
0: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
1: И как же быть?
0: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 96.2. For all the best.

0: AstateOfTrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Stay tuned for more A State of Trance.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Красноярск-ФМ. Sometimes I believe

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.